0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

Стопроцентные хиты.

0: Кат, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: Лето. Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

которая рядом. СВХ плюс.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Песня для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе. СВК Плюс.

0: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
7: Если чё, я пахну.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Июль на плюсе.
2: Меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
1: СВК плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзазова, 72 и MN Mebelas LV.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты «Билеши Сервис ЛВ».
5: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

рядом. Вечер, Инночка. СВХ+.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди, прежде всего в центральных и восточных районах. Ветер слабый переменных направлений. Днем по Латвии от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Ветер тоже слабый. В столице плюс 17, плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сильные дожди привели к разрушениям в Талсинском крае. В частности, вода размыла местные дороги. Из них и ту, которая ведет из Талси в Юрмалу. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро. Удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии будут обсуждать защиту критической инфраструктуры.
1: Радио СВХ Плюс.
0: После сильных дождей в Талсинском крае частично разрушилась дамба на озере у Дурсупской мельницы. Вода размыла местные автодороги, в том числе серьезно повредила региональную трассу, которая соединяет Талси с Юрмалой. Сроки восстановления пока не называют. Местное самоуправление и государственная компания «Латвия Свалсцели» еще оценивают ущерб. Закончить планируют в течение недели. Талсинское самоуправление готовится запросить помощь государства. Также после подтопления территорий и размывов в Дурсупы нашли боевой снаряд. Национальные вооруженные силы сообщили, что территорию после этого повторно проверили, никакой опасности нет. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро. Банкам удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники звонят по телефону, это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу схемы с инвестициями, при этом мошенники стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события и повседневные привычки людей. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, налоговой службы, почты, курьерских служб и других организаций. Летом сейчас также много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. Мошенники выдают себя за представителей гостиниц и других мест размещения и сервисов бронирования, требуют с людей деньги, угрожая отменой резервации. Все ими сегодня рассмотрят во втором чтении на уровне профильной комиссии по обороне поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха, например, если в Латвию залетают дроны. Если такая угроза объявлена в месте проведения концерта, фестиваля или другого массового мероприятия, либо рядом с ним, организатор обязан не начинать мероприятие, либо сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе затем отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если это невозможно, мероприятие считается отмененным, и в таком случае организатор, согласно этим поправкам, не обязан возвращать деньги за билеты или за участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии обсудят защиту критической инфраструктуры. Главным пунктом встречи должно стать подписание декларации о создании резервов Балтийской энергосистемы. Это должно усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах и экстремальной погоде. Министр также обсудит дальнейшие шаги, чтобы ускорить отказ от импорта российских нефтепродуктов в Европу. Покупку третьей крупнейшей банковской группы в странах Балтии «Луминор» венгерским ОТП-банк будут оценивать эстонский финансовый надзор и Европейский Центробанк. Банк Латвии, комментируя соглашение, заключенное между венграми и нынешними владельцами «Луминор», американским инвестфондом «Блэкстоун» и норвежским «ДНБ-банк», указал, что пока речь идет только о намерении, а сделку будут тщательно проверять регуляторы. Латвийский Центробанк оставляет за собой право высказать позицию по сделке в надзорных структурах ЕЦБ. Служба госбезопасности Латвии, ВДД, ранее напоминала, что уже информировала латвийское руководство о рисках, связанных с тем, что подразделение ОТП-банк продолжает работать в России. «Луминор Банк» зарегистрирован в Эстонии. В Латвии и Литве работают его филиалы. В Банке Латвии также подчеркнули, что для клиентов «Луминор Банк» сейчас ничего не меняется. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, подмокли. Сегодня
2: гаденько.
1: Есть такое дело. Гаденько немножко, можно сказать. Смело можно сказать. Я не знаю, как у вас там в прекрасных городах побратимых и сателлитах. Вот у нас столица очень-очень-очень дождлива. Я сегодня, пока ехал, думал, а как же я дойду от машины до непосредственно нашего подъезда, да, нашего мегаполиса.
2: Не промокший?
1: В смысле, такой дождиновый, он был кратковременный. Понимаешь, поливает, точечно избрано. В общем,
2: промокнуть не хочется.
1: Повезло, да. Ну, так или иначе, сегодня форма одежды полностью дождевая, да? Сейчас, обновленный прогноз погоды уже полностью сгенерят, да? Лешка прочитал, но его с собой унес, говорит, надо доделать. Хорошо. В принципе, я так понимаю, что сегодня особо солнца не жди, да? Ну, оно, в принципе, и не надо. Правильно? Сегодня что у нас? На календаре у нас 22 число, друзья, среда, шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлш. Мы начинаем, наша утренняя канитель.
2: Среда.
1: Утреннюю канитель, давайте. Что там у кого? Значит, с самого раннего утра Ивашка написал «Бодрое утро». Значит, уютной среды обитания, это классика, да? Я сегодня, пишет Иван, проспал немного, поэтому пойду ко второму уроку. Вот. Всем трудягам...
2: Так можно было?
1: Всем трудягам приятных находок. Ну, тут, как говорится...
2: Делать нечего.
1: Делать нечего. У тебя назад дороги нет, по большому счету. Так, Алекса, привет, ребятки, бодрое утро. Как вам сегодня мороса? Ну, какая же мороса? Мороса это когда-то... Так, а это прям...
2: Сейчас уже мороса.
1: Поливало. Ну, сейчас время от времени.
2: Сейчас мороса.
1: У каждого, да. Значит, доброго утра и вам, дорогая прекрасная. Значит, Ангелина, здравствуйте, ребятки. Я сегодня собачку на работу повезу, покажу, где работаю. Очень хорошо.
2: Пусть посмотрит.
1: Никогда не забуду, когда моя супруга взяла, на работу дочку. Вот, впервые дочка поехала на работу.
2: Так, вот. Какая связь с собакой?
1: И потом в этом самом, и когда ее, собака едет на работу, и тут дочка едет на работу.
2: Понял.
1: Вот такая, несложно.
2: Окей.
1: Вот, и, после этого она вернулась на следующий день в детский сад. Там нужно было к маме на работе поехать, и задача была. И рассказать, где мама работает.
2: Так, и что она сказала?
1: Ребенок приехал на работу, естественно, да, и там, это офис, соответственно, что там интересного ребенка может быть?
2: Кофейный автомат.
1: Вот, типа того, но только она с мамой сходили в кафе, на обед. Там много всего вкусного.
2: Вот и все приключения.
1: И на следующий день ребенок сказал, что мама работает в кафе. Вот такая штучка. А собачку...
2: Похвастался.
1: Конечно. А собачку на работу тоже надо. Собачке тоже нужно показать.
2: Собачка тоже хочет посмотреть.
1: Что-нибудь. Показывай. Это хорошо. Танюш, привет. Бодренькая утрица, ребятки. Здравствуйте. И прекрасный Олежек. Здравствуйте вам. Так, кто это у нас? Димочка пишет. Так, привет, ребятушки. Бодрое утро. Утренька. Желаю всем хорошего настроя, конечно же. А еще по скриптам. Ребята, можете ремикс Five Star Family раз, два залить сегодня в телегу?
2: Который яичный?
1: Да, яичницу.
2: Хорошо, зальем.
1: Да, Женька сделала.
2: Мы добрые, нам не жалко.
1: Очень много не очень удачных, а это прям очень-очень сильно удачный.
2: Этот нам зашел.
1: Хороший, да, он гораздо, на мой взгляд, один из тех немногих ремиксов, который лучше, чем оригинал. Он звучит, во-первых, потому что Five Star Family, она такая, тили-тили тролливали. Такая, попса и такая, она просто, немножечко приторная, да, от того, что попса. Прям такая...
2: Уже не впервые слышим такое.
1: Мы с тобой. Ремикс именно получился такой роковый и с надрывом. И это прям очень-очень даже хорошо. А что там это далеко ходить? Можем сейчас сыграть, конечно же. Кирюха, доброе утро! Привет и тебе! Только-только отписался. Фотографию прислал. Едет на свою работу, да, в сторону аэропорта, конечно же. Небо прям свинцово-черное и... Все-таки радуга.
2: Откуда-то?
1: Это должно быть где-то с другой стороны, где-то должно быть, это солнце. Тот момент, когда оно такое на секундочку появляется, и Кирюха, как этот самый настоящий ковбой, вскидывает мобильный телефон и делает фото.
2: За секунду.
1: Успевает. Да там за доли секунды, конечно. И это правильно. Понимаете, ребят, это очень хороший навык. Не то, что там успеть сфотографировать, я говорю про то, что узреть. Узреть? Круто. Успел сфотографировать? Вообще замечательно.
2: Узреть и поделиться.
1: Не успел сфотографировать, и пес с ним, зато обратил внимание. Это очень хорошо развивает мозг и, дает возможность развиваться всему, твоему организму в целом, товарищи. Добро пожаловать. Будем разминать эту среду, ребята, совместно.
3: Владимир Вал и его друзья.
1: Давай.
0: СВХ плюс.
1: Ну что, давай Five Star Family, тот самый ремикс, который, на наш взгляд, получился гораздо лучше, чем оригинал.
0: Мы время ставим на стол.

0: Вот он обновленный. В Латвии сегодня ожидается пасмурное течение дня по стране. Дожди, местами в центральных районах ливни и грозы. Конкретнее, Лепая, Венспилс сегодня плюс 16-17, Даугавпилс, Резекне 14-15, столица около 20. И дождь во второй половине дня сильный и с грозой у нас прям, ну, вангуется. Ну, будем готовы, будем готовы. Спасибо большое. Five Star Family. Ремикс «Раз-два». Значит, скоро на «Раз-два» в нашей телеге скоро появится.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
3: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonās Kanstas 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
7: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: На СВХ.
0: Давай ливневочку, давай ливневочку. Курава и смысловые галлюцинации. Ребята запилили отличную версию. Надо больше хорошего. По-другому звучит. И сегодня всем тем, кто под дождем или наблюдает дождь со стороны. Погнали. Погнали.

дальше, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь? Тише, глубже,

0: нет, и Хаторский потянулся как раз-таки на звук смысловых галлюцинаций. И его друзья! 22 июльское утро, друзья, с превеликим удовольствием сегодня отмечается День трудяшки, День трудяги.
1: Поздравляем всех
0: без исключения, Всемирный день мозга, поздравляем всех. Сегодня день находок, искренне желаем сегодня, да?
1: Приятных находок.
0: Да, желательно приятных, конечно же, День летнего отдыха.

0: 15 тысяч Марич. Машеньки.
1: Машеньки.
0: Машеньки наши, наши, наши Машеньки. Сегодня у нас фаворит, конечно же. И я думаю, да, давайте про Машу споем.
1: Ну, нужно,
0: давайте,
1: нужно.
0: Конечно. У нас есть же песня. У нас же есть песня про Машу. Конечно, конечно, Машу.

тебя. I love you. Умнички. Умнички наши. Так, все. Смотрите, сегодня у нас, помимо того, что именины у таких прекрасных девчат, да, сегодня у нас еще и 80 лет исполняется Мирей Матье. Само.

0: пациенте. В отеле Гранд Будапешт, там негодяй играл. Значит, последнее искушение Христа. Как же
1: вот.
0: Шикарный этот самый. А, святые из Бундока или святые из трущоб. Он там ФБР все такого играл.
1: Да, крутой.
0: Одион. Очень крутой. Сегодня также день рождения у Децела. Йоу, come on, everybody. По-моему, слово йоу как раз-таки он ввел.
1: Он придумал.
0: Йоу. И стал нарицателем. А также красавица, американская киноактриса, певица, автор песен, моделька Селена Гомес. Поздравляем, поздравляем. Но вернемся к Мирей Матье. Ну, что мы знаем из такого? Вообще, родилась...
1: Мирей Матье — это Франция.
0: Это Франция, конечно же. Вот это причесочка-горшочек. Да-да-да-да-да-да-да. Голос божественный. Родилась вообще в очень бедной многодетной семье. Прикиньте, она была старше из 14 братьев и сестер.
1: Господи.
0: 14. То есть она, вот у них 14 детей, и она старше еще. Квартиру, кстати, с ванной они получили только после того, как у них родился 8-й ребенок. Господи, через что вообще пришлось пройти, прикинь? Зато взлет к славе был стремительный, представь себе. 19 лет, Мирей Матье выступает на французском телевидении. Ну, голос хороший и красивая девчонка. И ее феноменальное сходство по тембру и экспрессии к великой Эдит Пиаф, которая к тому времени уже была на вершине Олимпа, настолько же зрители шокировали. Да это же Эдит Пиаф, только свежая. И, соответственно, на следующий день она уже проснулась знаменитой на всю страну.
1: Все они узнали.
0: Вот, значит, стрижечка, которую она носила под горшочек, это мы называем под горшочек, вообще называется паш.
1: Паш.
0: Паш, да. Или
1: звучит так.
0: Француз называется сесон, сесон. Ровная челка, вот, и такая вот прям, ну, горшочек, горшочек. Неотъемлемая часть стиля Мирей Матье, ну, и стала одним из самых узнаваемых бьюти-символов эпохи, между прочим. Ага, да-да-да-да. Французский язык основной, естественно, для нее в ее творчестве оставался, но записывала песни и выступала более чем на 10 языках. И на немецком пела.
1: Пела.
0: И на английском пела.
1: Пела.
0: И на итальянском пела.
1: Пела.
0: И на испанском пела.
1: Пела.
0: И на каталанском пела.
1: Пела.
0: И на японском пела.
1: Конечно.
0: А китайский?
1: Естественно.
0: А на финском?
1: Куда без него?
0: Прикинь, на финском даже, да. А где русский, спросите вы меня? Вот.

0: Вот.
1: Не-не-не.
0: Это еще не все. Много песен о Шарлем Азнавуром там пела тоже. Увы, но и моя вечная любовь и так далее. Кстати, в 78 году, представь себе, значит, стала прототипом Марианны. Это национальный символ Французской Республики. Именно с ее лица, с лица Мира Матьео, был вылеплен официальный скульптурный бюст. Который, внимание, а что такое официальный скульптурный
2: что
0: бюст?
2: Что это?
0: Это, короче, лепится бюст, потом тиражируется и, внимание, расставляется во всех официальных государственных учреждениях как бюст.
2: Вау.
0: Понимаешь? То есть, ну, именно она стала...
2: Во всех зданиях страны главных стоит.
0: Конечно, конечно. Главное.
2: Все на тебя смотрят.
0: Вот.
2: И радуются.
0: И все наслаждаются. И, соответственно, так и хорошо. Ну, и, соответственно, пела для многих мировых лидеров, монархов, включая королеву Великобритании, Британия, Елизавета II, президентов Шарля де Голля, Франсуа Миттерана, вот, а также на открытии Олимпийских игр. Чем, в принципе, за что, в принципе, и как бы

0: и любим.
1: Да что, в принципе...
2: Не только за это.
0: Конечно же. А Брэдобрям напел это?
1: О, Брэдобрям!
0: Ну, по-моему, нет.
3: Катя! Владимир Вэл.
4: Владимир Вэл и его друзья.
3: На СВХ+.
0: Yes!

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: На завтрак, конечно же, на завтрак, ребятушки. Ну как мы за тему на завтра читать гороскоп? Конечно,
2: завтрак без гороскопа.
1: Завтрак обязательно. Позавтракать как раз-таки. Давайте первыми завтракает
2: Овен.
1: Овен, конечно же, маленькие знаки внимания, малюсенькие знаки внимания с вашей стороны. Вот будут весьма, Овен, высоко оценены сегодня всеми остальными тем, кому вы оказываете. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться, например, дорогими подарками. Сегодня маленькими знаками внимания можно откупиться. Это хорошо.
2: Телец. Тельцы, приятного аппетита. Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее, враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше, так как кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
1: Так, внимание, потом все, что вы скажете, будет использовано против вас, ребята.
3: Всегда.
1: Близнецы. А вот и близнецы. Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, это вполне себе в ваших силах. Вот на ваших глазах сегодня может случиться что-то поистине исторических масштабов. Вот, поэтому принимайте участие, но, так сказать, подготовьтесь.
2: Рак. Сегодня вам простят все, что угодно, уважаемые раки. И вы сможете подчинить практически любого человека своей воле.
1: Подчиняйся! Доминируй, подчиняй.
2: Вот, лев.
1: Лева, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете. И скрыть ничегошеньки не удастся. Соберетесь слукавить? Вот. Тогда запаситесь темными очками, как крайней мере, потому что все на вашей моське будет написано.
2: Дело. Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Дева. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
1: Так.
3: Весы.
1: Ребятки, смотрите, сегодняшний день, судя по звездам, очень для вас предназначен для отдыха. Но чтобы мозг не заржавел, выбирайте какой-нибудь интеллектуально активный его вариант. Вот, пожалуйста. Это принесет и радость, и отдохновение, и пользу.
3: Скорпион.
2: Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего скорпионьего мира. Он как нельзя подходит лучше для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
1: Прекрасный Олег, например.
3: Стрелец.
1: Стрелец, сегодня вам может оказаться не просто справиться с собственным воображением. Когда именно оно разыграется, особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, что будете по возможности, все-таки сдержаннее чуть-чуть, потом иначе разгребать все это надо вам.
3: Козерог.
2: Козероги, вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако, ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма.
1: Ресурсы ваши ограничены, вот, и поэтому, особенно те, кто является, паразитирует на вашей доброте, ребятушки, можно их сегодня в стороночку отвести, козероги, да.
3: Водолей.
1: А вот и водолеи сегодня вы можете найти применение даже самой бесполезнейшей вещи. Была бы только вещь. Вот, то есть вы сегодня все сможете применить. День очень хорош для общения с людьми, водолеи. Вы к каждому сможете найти свой подход. Глупо не использовать.
3: Рыбы.
2: Повторение, мать учения, рыбы. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.
1: Так, повторение, мать учения.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Мы топчем песок босиком. Смотри, как мы чилим.
5: Бодрое утро.
3: СВХ+.

0: дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
5: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
6: И подождем.
7: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья. Напоминаем, сегодня всем тем, кто попозже подключился, ребятки, девчатки, сегодня у всех Мариночек в нашей стране именины, и у всех Марии, они же Машулечки. Ну и так как
2: их мы поздравили отдельно.
1: Их больше, их просто больше, их 12 тысяч почти. Вот, и, соответственно, мы не только поздравили, мы еще и вырезали вам кусок из эфира, соответственно, получается песенка поздравительная для Маши. Значит, она уже у нас за Бощина.
2: Уже в бодрой телеге.
1: Она уже в бодрой телеге.
2: Можете скачать, переслать.
1: Переслать. Это будет такое, ну, хорошим...
2: Переслать Маше. Олегу не надо переслать.
1: Не надо Маше.
2: Олегу потом.
1: Ну, можно переслать и Олегу, если вы уже всем своим Машам...
2: Если он Маша.
1: Если вы всем своим Машам послали, а у Олега тоже есть Маша, понимаешь? И Олегу будет приятно. Это забота о друге, товарищи. Вот. Ну, в нашей бодрой телеге, телега бодрости в нашем телеграме, вот, это склад полезностей. Вот, если у вас нету доступа к этому, не знаете, как это найти. А как вы там в Телеграме там вот находите? А пришлите нам просто на WhatsApp слово «телега», мы с удовольствием вам...
2: Мы пришлем инструкцию.
1: Ну, инструкцию и плюс ссылку прямую, конечно, сделаем, конечно. Так, дорогие друзья, у нас сейчас, обратите внимание, все срослось, все слиплось.
2: Что случилось?
1: Внимание, внимание, вы слышали о том, что бобр украл у поляка трусы? А?
2: Где ФБР?
1: Значит, мужик жалуется, что у него постоянно куда-то пропадает белье с веревки. Вот. Однажды он поймал вора с поличным прямо на глазах потерпевшего. Бобр выходил из соседского пруда, срывал с веревки пару трусов, схватил их в зубы, зашипел и скрылся вместе с трусами в воде.
2: Понимаете? Разбойное нападение.
1: Разбойное нападение. Да, да. Значит, мужчина добавил, ребята, что бобр, внимание, бобр вел себя как разъяренная свинья и выглядел так, будто прошел спецподготовку по хищению нижнего исподнего, так сказать. Всем тем, кто на заднем сиденье, как раз-таки тематичные бобр, бобр. Вещи в хату, товарищи. В хатку здесь. Хатка.

0: плюс.
1: Да-да-да.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
1: А многих триггернуло. Слушайте, опять в Польше, понимаете? Трусы могли быть... Бобр, он распространенная вообще тема. Ну, то есть он распространенный по всей Европе, понимаете? Ну, и там, и в Америке живет. Всякое это самое, саблезубый.
0: Но особая любовь к бобрам.
1: Я не знаю, поляков. Почему-то вот новости все идут из Польши. Вот, и, ну, в принципе, это тоже хорошо. Ну,
0: что не у нас?
1: Единственное, а представляешь, какие там у них там, ну, как бы он же готовился к какому-нибудь празднику, возможно, у них там где-нибудь.
0: Бобр?
1: Ну, конечно, возможно, мы что-то не знаем. И, допустим, один поляк заприметил, что у него трусы пропали. Вот если у тебя с веревки пропадут трусы, например, ну что, ты заметишь, что ли, среди потока трусов? Ну, не заметил.
0: Я не признаюсь.
1: Нет, ну, сам факт того, что, как бы, возможно и не заметить. А хищения могут быть вполне себе, ну, как бы, не единичные.
0: Но если увидишь бобра в трусах...
1: И вполне себе, возможно, где-то рейв-фестиваль будет проходить. У них дресс-код как...
0: Бобров? Ну, в трусах?
1: Именно так. Вы молниеносно догадались, ребятушки. Так, слушайте, дорогие мои любители всякого разного. У нас идет лето, и лето просто так вот дома сидеть, ну, глупо. Даже если там, ну, все время жаришь мясо где-нибудь на вертеле или на мангале, ну, тоже, ребят, ну, это немножко однобоко. Конечно, развлекаться это очень хорошо, и когда вокруг много всяческих развлечений, мы тут же реагируем и говорим о том, что у нас есть билетики для вас, например.
0: Например?
1: И, внимание! В эту пятницу уже
0: через два дня
1: стартует Лайма Рандеву, трехдневный фестиваль. Значит, у нас есть билеты на открытие для вас.
0: Именно вот. Так.
1: И сходите посмотреть, ну, себя показать, других посмотреть, это тоже очень важно. Это все вкупе.
0: А посмотреть там есть кого?
1: В центре. Естественно. И мы разыгрываем, и мы сегодня, мы сейчас будем уже обращаться к тем, кто еще не пробовал у нас Лайму, Вайкула и ее рандеву нацеловать, а? Кто? Значит, объявляем набор на целоваку. У нас, нам нужно два человека, выберем их просто, да. Одному звоним, и он целует, а другому пишем, и он защищает свою территорию. В общем, смотрите, друзья, у нас, во-первых, Лайма рандеву.
0: Два билета
1: разыгрываются на непосредственно открытие.
0: Но у нас еще сюрприз будет.
1: У нас еще сюрприз дополнительный. У нас второй приз появился. Дело в том, что у рандеву Лайма есть генеральный спонсор.
0: Это Дзинтерс.
1: Бренд Дзинтерс, между прочим. Подарок от Дзинтерс добавляется к двум пригласительным билетам. Вот, соответственно, и в пятницу уже разыгрываем не один комплект подарков, а два. Вот, так что.
0: И билеты, и Дзинтерс.
1: И Дзинтерс, да. Билеты отдельно. Дзинтерс отдельно. Дорогие друзья, итак, внимание. Добро пожаловать. Кто на этой неделе не сражался за билеты на рандеву, можете
0: Добро пожаловать.
1: Свое желание выказать.

0: СВХ Плюс.
1: Огромное спасибо. Шикарную фотографию бобра прислали. Ну, того самого похитителя трусов, там, понимаете?
2: Бобер шикарный.
1: Бобер шикарный. Жалко, что видосика нету. Я не знаю, но наверное, я не верю, что поляк снимал бобра, который у него регулярно подтаскивает из подня, вот, и не снимал это на видео, понимаете? Чтобы потом еще и ключевые слова, конечно же, сказать. Но, тем не менее, Олег задает вопрос, а чего это самое, он там, испугался бобра, что ли? Вот, не знаю, Олег, вы когда-нибудь бобра один на один встречали вообще в лесу? Во-первых, это кажется, что бобер как кошка. Он больше как свинья. Он здоровый, он огромный. Плюс ко всему еще нифига не добрый. Это кажется, что он... Это же хорошо, когда на видео ему дали две морковки и три кочана капусты, и он это все в одних лапках несет. И во рту.
2: Ему это нравится.
1: Вот. И тогда он не агрессивный, ему тогда хорошо. А вот когда ему нехорошо...
2: Когда у тебя отбирают трусы, вот это хорошо. Последние. Это не нравится.
1: И когда у тебя отбирать последние трусы, вот что будешь
2: кому
1: делать?
2: Кому понравится?
1: Конечно, конечно. Вот поэтому шибит, поэтому бросается, сражается. И я больше чем уверен, что охотники скажут, вообще лучше не подходить, потому что у него наверняка есть какая-то фаталити. Наверняка. Финиш хим
2: хвостом.
1: Возможно, хвостом, возможно, но я думаю, что зубы. Когти у него есть.
2: Зубами вцепится.
1: Нет, не смешно вообще. И еще какой-нибудь ящур.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Сейме сегодня рассмотрят поправки, которые оговаривают порядок действий при проведении массовых мероприятий, если объявляется угроза с воздуха. Министры энергетики стран Балтии сегодня в Риге обсудят защиту критической инфраструктуры. Покупку третьей крупнейшей банковской группы в странах Балтии «Луминор» венгерским ОТП-банк будут оценивать эстонский финансовый надзор и европейский Центробанк.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме на уровне профильной комиссии по обороне рассмотрят поправки во втором чтении, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха при проведении массовых мероприятий. Если такая угроза объявляется в месте проведения концерта, фестиваля или другого мероприятия, либо рядом с ним, организатор обязан не начинать мероприятие, либо сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если это невозможно, мероприятие считается отмененным, и в таком случае организатор, согласно поправкам, не обязан возвращать деньги за билеты или участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии обсудят защиту критической инфраструктуры. Главным пунктом встречи должно стать подписание декларации о создании резервов Балтийской энергосистемы. Это должно усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах и экстремальной погоде. Министры также обсудят дальнейшие шаги, чтобы ускорить отказ от импорта российской нефти и нефтепродуктов в Европу. Покупку третьей крупнейшей банковской группы в странах Балтии «Луминор» венгерским ОТП-банк будут оценивать эстонский финансовый надзор и Европейский Центробанк. Банк Латвии, комментируя соглашение, заключенное между венграми и нынешними владельцами «Луминор», американским инвестфондом «Блэкстоун» и норвежским банком «ДНБ Банк», показал, что пока речь идет только о намерении, а сделку будут тщательно проверять регуляторы. Латвийский Центробанк также оставляет за собой право высказать свою позицию по сделке в надзорных структурах ЕЦБ. Служба государственной безопасности Латвии ВДД напомнила, что ранее она уже информировала латвийское руководство о рисках, связанных с тем, что подразделение ОТП-банк продолжает работать в России. Luminor Bank зарегистрирован в Эстонии, а в Латвии и Литве работают его филиалы. В Банке Латвии также подчеркнули, что для клиентов Luminor Bank сейчас ничего не меняется. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро, сообщает Ассоциация финансовой отрасли. Банкам удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники по-прежнему звонят по телефону, это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу и схемы с инвестициями, при этом мошенники стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события и повседневные привычки людей. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, налоговой службы, полиции, почты, курьерских служб и так далее. Сейчас, летом, также много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. Мошенники выдают себя за представителей гостиниц, других мест размещения или сервисов бронирования и требуют с людей деньги, угрожая отменой резервации. Из-за упавшего дерева латвийская железная дорога, госкомпания «Латвиясдзелсцельш» сообщила, что этим утром на участке Темери-Тукумс остановлено движение поездов. Дерево упало на контактные провода чуть больше часа назад, то есть незадолго до 7 утра. В связи с этим еще одно госпредприятие, пассажиру «Вилтсенс», работающее под брендом «Виви», констатирует очевидное. Поезда на Тукумской линии задерживаются. В ЛДЗ прогнозируют, что ремонт может занять примерно 2 часа. После сильных дождей в Талсинском крае частично разрушилась дамба на озере у Дурсупской мельницы. Вода размыла местные автодороги, в том числе серьезно повредила региональную трассу Слока-Талси, которая соединяет Талси с Юрмалой. Сроки восстановления пока не называют. Самоуправление и госкомпания «Латвиясвалсцели» еще оценивают ущерб. Закончить планируют в течение недели. Талсинское самоуправление готовится запросить помощь государства. Также после подтопления территории и размывов в Дурсупы нашли боевой снаряд. Национальные вооруженные силы сообщили, что территорию затем повторно проверили, никакой опасности нет. Сегодня дожди продолжатся. В Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются осадки. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый, северо-западный. У моря ветер порывистый, северный, северо-восточный. До 15-19 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 22 градуса. Лепая Вентспилс плюс 16, плюс 17. В Даугавпилс Резек на сегодня до 15 градусов выше 0. В Риге около плюс 20. Дождь во второй половине дня. Ожидается сильный дождь и гроза. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
1: Владимир Вэл.
2: Маэстро и его друзья.
1: И его друзья. На СВХ.

0: бодрые на СВК плюс.
1: Так, дорогие друзья, это же так прекрасно! Это так прекрасно, когда перед работой еще можно немножечко подурачиться, ну а потом уже приступить к своим прямым обязанностям исполнения. Притом серьезным довольно лицом. Значит, прямо сейчас у нас стартует знатная целовака. Добро пожаловать в целовальню. Как всегда, мы в конце предыдущего часа объявляем набор. Кто свободен? Буквально на 5 минут для того, чтобы нацеловаться вдоволь и почувствовать себя очень и очень хорошо, заполучив что-нибудь полезненькое. Прямо сейчас мы начинаем наш очередной тур знатного целоваки. Мадам и месье.
2: Знатный целовака.
3: Очень хочется.
4: Очень хочется.
5: Очень-очень-очень хочется.
6: Ну, очень хочется.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
9: Целоваться.
10: Пой-пой-пой.
6: Алло.
10: Пой-пой-пой.
6: Алло.
5: Целоваться.
1: Жребий брошено, и целовака, и недотрога у нас выбраны. Каждый исполнил свое. Недотрога исполнил свое, ведь задача недотроги загодя предсказать, куда будет его целовать целовака, и защитить правую или левую щеку, и, соответственно, выставить свою защиту на 5 поцелуев.
11: Вот. А целовака будет пробовать эту защиту разбить.
1: Разбить, переиграть, перецеловать и в финал выйти, друзья. Значит, у нас впереди лайма-рандеву.
11: В пятницу, в субботу и воскресенье.
1: Стартует он как раз-таки в пятницу. 3 дня. Настоящая фиеста. Профессионалы со всего мира съезжаются для того, чтобы порадовать нас своим пением, вот, выступлениями своими. И все это концертный зал в Дзинтере. И, естественно, значит, ажиотаж большой.
11: Да.
1: Ажиотаж большой.
11: Билетиков мало.
1: Вот. У нас в раздаче есть.
11: Два. Мы нашли,
1: конечно же. Дамы и господа, значит, напоминаем, что, по большому счету, партнером красоты фестиваля стал легендарнейший латвийский косметический бренд «Дзинтарс», которому в этом году, кстати, исполняется 70 уже 5 лет, и именно «Дзинтарс» говорит: давайте мы еще в ваш финал добавим свой отдельный приз-подарок, друзья. Набор настоящий.
11: Бокс
1: набор
11: с подарками.
1: Кстати, с новинкой выступает. «Дзинтарс» предлагает, кстати, между прочим, помимо всего прочего, помимо своей линейки, отбеливающие, но это новье, зубные пасты Ассари с необычными вкусами. Здесь и лесная земляника, и черная смородина, и айва, я так понимаю, цедония, да, правильно? Рабарбар, апельсин, мята, и все это широчайшая линейка отбеливающей зубной пасты Ассари от бренда «Дзинтарс».
11: Главный партнер красоты фестиваля «Лайма Рандеву Юрмала» – косметика «Дзинтарс».
1: Это эффективное средство для гигиены полости рта, произведенное в Латвии, помогающее сохранить красивую, сияющую улыбку. Добавляем еще и к нашему финалу приз от «Дзинтарс». А так
11: кто-то у нас получит и 2 билета,
1: да,
11: и бокс с подарками от «Дзинтарс».
1: Кто-то 2 билета, а кто-то бокс с подарками от
11: «Дзинтарс».
1: Конечно. Конечно, конечно, конечно, конечно.
0: Знатный целовака на
1: СВХ+. Так, внимание, внимание, внимание. Прямо сейчас мы будем дозваниваться до девочки по имени Инарочка, которая сегодня говорит: я хочу целоваться.
11: Инара, отвечай.
1: Посмотрим. Отвечай на поставленную задачу. Инарочка, привет, бодрое утро.
12: Бодрое утро.
1: Очень хорошо звучишь, отлично, нормально, все, там не очень занято. Есть 2 минутки, да, поиграть?
12: Ой, есть, на радио у меня всегда есть минутка.
1: Ты моя хорошенькая.
11: Ну что ж ты, родная.
1: То есть билеты тут ни при чем, правда?
12: Нет, как ни при чем. Это как раз самое важное.
1: Все, молодец, на работу поедешь сегодня или нет?
12: Я уже здесь.
1: Молодец, браво, хорошо, очень. Зачем работать, можно играться. Поехали. Значит так, разреши представить тебе нашего сегодняшнего недотрогу. Наш чемпион, значит, внимание.
11: Кто же он?
1: Ну, чемпион он пока еще в этой самой, в целоваке он участие не принимал, поэтому как бы чемпион или не чемпион, мы посмотрим. Ну, чемпион по всем остальным видам спорта. Вообще, по-любому.
11: Зовут как?
1: А зовут его, дамы и господа, зовут его Володей. Он же Владимир. Что мы можем, что мы знаем про Володю? Из его досье. Володя терпеть не может клубнику. Представляешь себе? Вот есть... Мы слышим лидера. О, боже мой. Смотри, если кто-то из твоего окружения что-то не любит, а ты любишь, что тогда?
11: Это ж великолепно.
1: Это, конечно, великолепно. классно это. О, хорошо, такие нам нужны, например. Да?
11: Любишь таких друзей?
1: Ты сластенка, например, а у тебя в семье никто не любит сладкое. Ой, какая жалость,
11: подарили.
1: Целое меню подарили. Ой-ой-ой, что же мы будем делать?
11: Что мы будем делать?
1: Короче, дальше. Значит, клубничку он не любит хорошо. Зато старается все сделать очень красиво, пусть даже в ущерб заработку. Да, то есть, если что-то делает, берет заказ, но вот он должно быть красиво, даже пускай вот, заработку ущерб будет. А также при всем при этом считает себя раздолбаем. Товарищи, все, такие нам нужны и добро пожаловать.
11: Честный Володя.
1: Yes, контакт. Ну что, давай, дорогая. Прямо сейчас начинаются твои поцелуи. Братец Луи-Луи-Луи, мы с удовольствием примем твой первый поцелуй. Куда он будет? Право-лево, выбирай. Это твоя задача прямо сейчас.
12: Право.
1: Итак, давай, быстренько. Кто у тебя там на заднем фоне? Там люди, да? Давай, Люиза, когда кто-то смотрит. Итак, первый поцелуй у тебя будет вправо. Проверяем. Есть контакт! У тебя счет 1-0. О, перехитрила. Поехали дальше. Куда дальше, говори?
12: Право.
1: Право. Не меняешь, да? Хорошо.
12: Нет,
1: не меняешь. Абсолютно
11: 2-0.
1: Верно. 2-0. Наступает 2-0. И Нарочка, ты на краю финала. На краю финала. Давай. Думай. Целуй.
12: В губы.
1: Давай, в губы понятно. Какие губы, правые или левые?
12: Левые.
1: Ты в левые хотела губы, да? Точно?
12: Да.
1: No. А он левые губы защитил, как раз таки защитил левые губы. Вот, пожалуйста, дальше куда? Думай.
12: Давайте лево.
1: Ага, проба. Твое заднее слово. Не будешь менять ничего? Будешь менять или не будешь менять?
12: Нет, не буду.
1: Не будешь менять, потому что у тебя есть право поменять. Лево. Пробуем.
12: No.
1: 2-2. Защитил он левую. Вот так вот. А я тебе давал шанс поменять. Ну давай. Финально. Пан или пропан? Выбирай. Право или лево? Давай.
12: Влево.
1: Но менять уже больше ничего нельзя. Я больше не предлагаю. И это правильно.
11: Есть.
1: Со счетом 3-2 ты разбила клубника-ненавистника Володьку. В этом состязании становишься нашей финалисткой.
11: Третий.
1: И уже в пятницу мы сделаем что?
11: Финал.
1: Финал произведем, и там будет жеребьевочка, конечно. Играть будем в кукушонка. Ну и подарок от Зинтерс. Подарок
11: от Лаймы.
1: От Лаймы. Рандеву, конечно же.
11: Будет все это разыграем.
1: Раздачи. Будем посмотрим, как сложится карта для тебя. С тобой мы прощаемся, как с нашей победительницей. Инарочка, поздравляем, хорошего тебе денечка. Вот. И все, до встречи в финале. Пока. Ты молодчиночка. Фу, хорошо.
0: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Лидл стоит того.
8: Латгалы айцина гаршу целюю ма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
9: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
10: На СВК Плюс.

0: Лето-лето-лето! Очень лайк эта песня. Совместный проект Баста и моя Мишель. Или, как говорят, еще фит.
1: Фит.
0: Да, или коллаба. Какая светлая, какая прекрасная.
1: Летняя.
0: Все, вся наша, да.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Смотрите, в этот день в Лиссабон, друзья, в 22 июля в 1502 году возвращаются участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома, по сути, принимал участие Америго Веспуччи. Плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю нового света. Так тогда называли, в принципе, Южную Америку, лежавшую к югу от экватора, соответственно. Значит, до этого плавания Колумбушка и большинство географов были убеждены, что вот то, куда они пришли, это Азия. Ну, Индия, Япония там. Все. Ну, то есть, как бы...
3: Они чуть-чуть ошибались.
2: Прикинь, короче, ты открыла.
3: Промазали.
2: Они открыли, но думали. Значит, проплыв вдоль побережья Южной Америки, далеко на юг, там пошел в другую сторону. Веспуччи понял, что это гигантский массив суши вообще отношения к Азии-то не имеет. И первым сформулировал идею. Европейцы столкнулись с принципиально новым и неизвестным ранее материчком. Понимаешь? Ага. Такой, ну спасибо, блин, нормально. По итогам этого плавания в своих письмах на родину Америго впервые употребляет латинское выражение «Новый свет». А оно моментально...
3: А потом в честь Америго и назвали.
2: А, конечно. Вот, и соответственно. И это прижилось. Новый свет до сих пор в ходу. Значит, в ходе экспедиции корабли вошли в живописную бухту, приняв узкий залив за устье крупной реки. То есть это залив по факту. Они думали, ничего себе, река нормальная. И мореплаватели называют его Рио-де-Жанейро, январская река. Понимаете?
3: Вот как переводится.
2: Ну и один из самых знаменитых городов мира возник именно там. Вот-вот. В конечном
3: Рио.
2: Итоге. Напоминаю, что Веспуччи не был профессиональным моряком. Вот. Он был, по сути, торговцем и астрономом-любителем. Однако именно в этом плавании его навыки ориентирования по звездам оказались просто незаменимы. Наблюдая в ночном небе тогда южного полушария, где не видна полярная звезда, вот каким вот образом, да? Если нет полярной звезды, где север тебе показывает, да? Как важно?
3: Как найдешь?
2: Так вот, он подробно описал и зарисовал созвездие Южный Крест, понимаете? И оттуда уже выбрал это самое.
3: И там уже нашел выход.
2: Вот такой вот. Кто ищет,
3: тот всегда найдет.
2: И обрящет, конечно же. Давайте Монатика сыграем, тем более, что...

0: ничего ни, и никогда ни одного не пропускает, ребята.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Не пропусти, сынок! Не пропусти, сынок! Говорил Папа
3: Карло. Что мне не пропустить?
0: Не пропусти удар! Особенно джеб какой-нибудь, да?
3: Особенно левый.
0: Особенно левый. Сегодня Международный день бокса. Мы поздравляем, конечно же, всех тех четких мужчин и женщин, между прочим. Очень много девчоночек занимаются этим интеллектуальным, действительно, боевым искусством. Вот здесь и, конечно же, величественное кардио, да? То есть и даже пускай бы молотят не по людям, да, а по груше. Там сколько видов всяких...
3: Хотя представляешь коллегу.
0: Коне, например, да, да. При всем при этом имеет блестящие характеристики в области стамины, то есть выносливости, конечно же, четкости, резкости и так далее. Уклончики, ух, как хорошо, ребятушки. Все те, кто, даже не старается участвовать в каких-то серьезных соревнованиях, вот, просто играют для себя. И эта игра просто позволяет стать увереннее, бодрее и веселее. Поздравляем, конечно же. Значит, что самое главное? Друзья, я специально посмотрел самый быстрый официальный нокаут. Что такое нокаут? Это тебя кто-то смырк, ты прозевал и упал.
3: И не встал.
0: И встать не можешь. Вот что характерно. Встать не можешь. Значит, самый быстрый официальный нокаут в истории — это бой между Майком Коллинзом и Пентом Брауном в 47 году. Коллинз нокаутировал соперника первым же прямым ударом сразу после гонга. Весь бой занял ровно 4 секунды. Вот, самый быстрый. Значит, они же там бьются где?
3: На ринге.

0: ринге. А почему он квадратный, если ринг по-английски кольцо? Откуда ножки растут?
1: Ага. Загадка века.
0: Короче, в 18 веке, когда бокс еще был диким, ну и нерегулируемым видом спорта, так сказать, в каких-то подсобных помещениях, на складах устраивали
1: бои без правил.
0: Бои, да. Бойцы дрались прямо в толпе зрителей, которые, ну, сделали ставки, там кто-то просто болел, кто-то денежку на этом пытался заработать.
1: Главное не получить.
0: И, соответственно, они в толпе, и, естественно,

0: но историческое название «Ринг» сохранилось.
1: То есть кольцо.
0: Самый долгий поединок в истории профессионального бокса. Энди Беллан и Джеком Берг. Они сражались на ринге, провели 7 часов 19 минут 110 раундов.
2: И это Господи, было... как они выжили?
0: В 1893 году оба спортсмена были настолько истощены, естественно, на 111 раунд они не поднялись. Я вообще удивлен очень. 111 раундов! И судья тогда объявил еще и ничья.
2: Это ж как обидно-то!
0: Пипец, как обидно! Но с другой стороны, когда сил нет у двух уже, ну тут понятно. Вопреки распространенному заблуждению, перчатки-то боксерские, ребятушки. Массово введены в правила в 1867 году. И отнюдь не для того, чтобы, ну, как бы, лицо беречь.
2: А для чего?
0: Для того, чтобы беречь маленькие вот эти хрупкие косточки на твоих этих самых кентуса. Там,
2: конечно, они же важнее.
0: Вот это, конечно. Ну, ты что? Значит, здесь кисти, рук. Там, посмотри, сколько у тебя косточек, Маки.
2: Много.
0: И ты жахаешь по голове, и у тебя они ломаются. А зачем? Нет, короче.
2: Будут синие, некрасиво.
0: Как только ввели боксерские перчатки, удары стали гораздо, в голову стали гораздо сильнее. Дамы и господа, новости спорта на СВК Плюс. Алексей Новак из Эндохауса.
3: Новости спорта.
4: Челси купил у Астон Виллы полузащитника Моргана Роджерса за 117 миллионов фунтов. И это самый дорогой трансфер в истории клуба. 23-летний Морган Роджерс подписал контракт с Челси до 33-го года и стал самым дорогим английским футболистом в истории, обойдя и Элиота Андерсона, за которого в начале июля Манчестер Сити заплатил 116 миллионов фунтов. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте может остаться в команде до чемпионата мира 30-го года. Королевская испанская футбольная федерация хочет продлить с ним контракт еще на 2 года. Сейчас соглашение 65-летнего тренера рассчитано до окончания чемпионата Европы 28-го года. Луис де ла Фуэнте привел Испанию к победам на Евро-24 буквально только что на чемпионате мира. Переговоры о новом контракте с ним ожидаются осенью. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 26-го года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Она учитывала оценки за матчи, голы, результативные передачи и влияние игрока на решающий матч турнира. 39-летний Лионель Месси провел 8 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Сборная Аргентины дошла до финала. При этом официальный приз FIFA лучшему игроку чемпионата мира получил испанский полузащитник Родри, а Месси достался серебряный мяч. Двое испанских полузащитников Фабиан Руис, играющий за Пари Сен-Жермен и выступающий за Барселону Пабло Мартин Паес Гавира, более известный как Гави, в честь победы сборной Испании на чемпионате мира получили помидоры, так как встретили в родном городе Лос-Палатиос и Вилья-Франко. Он находится неподалеку от Севильи и славится выращиванием томатов. По местной традиции спортсменам вручают количество помидоров, равное их собственному весу. Соответственно, Фабиан Руис в этот раз получил 84,5 кило томатов, а Гави – 68,5. На торжественной церемонии присутствовал, кстати, и Хесус Навас, еще один чемпион из Лос-Палатиос и Вилья-Франко. Он после победы Испании на Кубке на чемпионате Европы получил от родного города почти 65 кило помидоров. Латвийская федерация волейбола не будет сама запрещать спортсменам играть на международных турнирах, где могут выступать команды из России или Беларуси. Президент федерации Арнис Тунте заявил, что запреты без другой альтернативы только создадут проблемы для спортсменов, которые готовились годами. Международная федерация волейбола 8 июля разрешила российским волейболистам вернуться на соревнования. В середине августа в Польше пройдет чемпионат Европы по пляжному волейболу, и среди заявленных мужских пар сейчас есть представители Беларуси. Если латвийским спортсменам придется играть против белорусов, федерация будет связываться с Латвийским министерством образования и науки. Пусть там решают. Тунте считает, что вместо громких заявлений государству надо предлагать реальный план и альтернативные турниры.
3: Новости спорта. СВХ плюс.

0: Достаточно кратко скоп, ребятки.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Овен, товарищ, сегодня даже небольшой знак внимания произведет очень большое впечатление. Поэтому можно сегодня отделаться небольшими знаками внимания, чтобы потом не задаривать все, отделываться более серьезными подарками, ребята.
2: Телец, следи за словами. Сегодня лучше говорить чуть меньше, чем обычно.
0: Так,
1: близнецы.
0: Вы будьте готовы сегодня, близнецы, к неожиданностям. Всем приготовиться. День может преподнести по-настоящему яркое событие. Лови момент.
2: Рак. Сегодня вам, раки, многое простят, но злоупотреблять своим влиянием не стоит.
0: Ого!
1: Лев.
0: Осторожненько! Ваши эмоции будут написаны сегодня у вас на лице, причем все. Скрыть истинные чувства вряд ли получится, и двурушничать сегодня тоже, только в солнечных очках, ребята.
1: Дело.
2: Хорошее настроение у Дев сегодня ничто не сможет испортить, хотя все будут очень сильно пытаться.
0: Ладно.
1: Весы.
0: Весики, отдыхайте сегодня, отдыхайте, заслужили, но не забывайте дать небольшую нагрузку и своему мозгу. Лучше интеллектуально выбирайте, и сегодня будет очень продуктивно.
1: Скорпион.
2: Скорпионы, день вам идеально подходит для спокойствия, творчества и внутренней перезагрузки.
0: Только спокойствие.
1: Стрелец.
0: А вот и стрелец, молодец, держите фантазию сегодня свою под контролем, чтобы не натворить чего-то лишнего. Сегодня вы фантазер еще тот.
1: Козерог.
2: Помогай другим, козерог, но не позволяй никому злоупотреблять твоей козерожьей добротой.
0: Так.
1: Водолей.
0: А вот вы, водолейцы, сегодня легко найдете подход к людям и сумеете извлечь пользу даже из самых мелочей.
1: Рыбы.
2: Рыбы, не боимся сегодня повторять пройденное. Сегодня это поможет добиться наилучшего результата.
0: Отлично.
1: Гороскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Алекс Кристенсен и Берлинский симфонический оркестр.
1: Самый лучший дом, безобидный дом.
0: Самый лучший дом заходил вчера.

0: Ну, мед, ну, мед, ну, мед, а Кристинка целиком и полностью согласен. Самый лучший Дон.
1: Самый лучший Дон, безобидный Дон.
0: Есть контакт.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВК Плюс.
0: One, two, three, техно.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше. Смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Эвбрален, мне опарваться. Сел шуден.
7: Бьет и ставит, без лифта. Каста чури 40 десмит сейчас кастес. Паника? Не.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Владимир Вэл.
2: Владимир Вэл и его друзья.
3: Мерзнут лапки, мерзнут лапки. Наташенька, коммент вообще восхитительный. Бодренькое утро тебе. Ребятки, добренькое утро. Выехала из дома я в юбчоночке сегодня. Включила подогрев сиденья. Обожаю наше лето. Его бодрит.

0: код доступа.
1: Запускайте монатика! Друзья, к нам летят и фана, мощнейший монатик, и танцевально-динамичный романтик Макс Барский, нежно-лиричная Ирина Белык.
2: И многие-многие другие.
1: Это большой фестиваль Укрфест, который произойдет в Xiaomi Arena 1 августа. Друзья, мы как раз-таки на это мероприятие разыгрываем два пригласительных билета, которые, соответственно, сейчас ищем финалиста.
2: Третий финалист нам нужен. И
1: срочно,
2: в пятницу уже разыграем.
1: Прямо сейчас легчайшие вопросы в козе доступа. Проверяй себя, пока работать не начал. Давай.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Итак, мы уже говорили сегодня, мы отмечаем сегодня Международный день бокса.
1: Ребята, всех боксеров! Всех боксеров, конечно же, с праздником, всем остальным защищаем. Это бороду береги. Значит, внимание, как в боксе называется досрочная победа, когда один из спортсменов получает удар, падает в наносил ринга и не может подняться на ноги.
2: Клинч.
1: Единица.
2: Нокаут.
1: Двойка.
2: Джеб.
1: Джеб-тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1502 году, в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой принимал участие Америго Веспуччи. Он новый свет открыл, если что.
1: Все, говорит. Воды какого из этих океанов не омывают берега Америки? Пожалуйста, не северное, не южное. Пожалуйста.
2: Тихий океан.
1: Единица.
2: Северный Ледовитый океан.
1: Это двойка.
2: Индийский океан.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: Во Франции прошли первые автомобильные соревнования. Это был 1894 год.
1: Ребятушки, внимание, механики вызываются. А как называется такой механический узловой агрегат в топливной системе классических бензиновых двигателей, который отвечает за смешивание бензина с воздухом в точной пропорции? Соответственно.
2: Стартер.
1: Единица.
2: Карбюратор.
1: Это двойка.
2: Генератор.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: 1944 год. В этот день был основан Международный валютный фонд.
1: Все, пошла валюта, понимаешь?
2: Пошла валюта.
1: А в какой из этих стран официальной денежной единицей является форинт?
2: Венгрия.
1: Единица.
2: Польша.
1: Двойка.
2: Мексика.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ плюс.

0: такие шустренькие. Вы знаете, а вот, ну, все же синхронно начинают отсылать, да? И на WhatsApp видно, как... высыпается. И Алиска пишет, там карбюратор точно. Там был карбюратор точно, но под каким номером я не успела. Я успела забыть, пока телефон доставала.
1: Это всегда так, это у всех.
0: Ну, запомни, значит, карбюратор 2 со Шварцем.

0: Да. День рождения у Мира Матье. Еще раз поздравляю. И не устаем славить, конечно же, чудесных Мариночек и чудесных, прекрасных Машенек. У них в один день имени. Можно и в складчину сегодня.
1: СВХ плюс.
0: Куличи.
2: Встретили? Поздравьте.
0: Обнимите, поцелуйте.
2: Сувениры.
0: Обязательно. Сувениры, да-да. А если очень любите, тогда чего-нибудь подороже, конечно.
2: Денюшку.
0: Посерьезнее денюшку.
2: Куда серьезнее.
0: Мои самые любимые цветы – это деньги.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый, северо-западный. У моря ветер северный, северо-восточный и порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 22 градуса. В Лепе и Вентспилсе 16-17 градусов. А в Даугавпилсе и Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге около плюс 20. Дождь во второй половине дня. Сильный дождь и гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. На границе с Беларусью латвийские военные сделали предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. Латвийская железная дорога сообщила, из-за упавшего дерева остановлено движение поездов на участке Кемери-Тукумс. Ведется ремонт. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские военные сделали предупредительный выстрел на границе с Беларусью, чтобы остановить агрессивных нарушителей. По сообщению национальных вооруженных сил, не менее 5 человек пытались незаконно перейти границу, а когда заметили латвийских военных, начали бросать в них деревянные поленья. Сначала военные применили слезоточивый газ, но нарушители продолжали вести себя агрессивно, не выполняли требования. После предупредительного выстрела в воздух они отошли обратно на территорию Беларуси. В национальных вооруженных силах указывают, что такие провокации показывают, нелегальная миграция все еще используется как инструмент гибридной войны против Латвии и других стран внешней границы Евросоюза и НАТО. Латвийская железная дорога, госкомпания «Латвия Сдзелсельч» сообщила, что этим утром на участке Темери-Тукумс остановлено движение поездов из-за дерева, которое упало на контактные провода незадолго до 7 утра. В связи с этим еще одно госпредприятие «Пассажир Вилтенс», работающее под брендом «Виви», констатирует, что поезда на Тукумской линии задерживаются. В ЛДЗ прогнозировали, что ремонт может занять примерно 2 часа. После сильных дождей в Талсинском крае частично разрушилась дамба на озере у Дурсупской мельницы. Вода размыла местные автодороги, в том числе серьезно повредила региональную трассу, которая соединяет Талси с Юрмалой. Сроки восстановления пока не называют. Самоуправление и госкомпания «Латвия Свалсель» еще оценивают ущерб. Закончить подсчеты планируют в течение недели. Талсинское самоуправление в любом случае готовится запросить помощь государства. Также после подтопления территорий и размывов в Дурсупе нашли боевой снаряд. И национальные вооруженные силы сообщили, что территорию затем повторно проверили и опасности нет. Сегодня в Сейме на уровне профильной комиссии по обороне рассмотрят поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха, например, если в Латвию залетают дроны, и в этот момент проводятся массовые мероприятия. Если такая угроза объявлена в месте проведения концерта, фестиваля или другого мероприятия, либо рядом с ним, организатор обязан не начинать мероприятие и сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если это невозможно, мероприятие считается отмененным. И в таком случае, согласно поправкам, организатор не обязан возвращать деньги за билеты или участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии будут обсуждать защиту критической инфраструктуры. Главный пункт встречи – это подписание о декларации о создании резервов Балтийской энергосистемы, которая должна усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах или, например, экстремальной погоде. Покупку третьей крупнейшей банковской группы в странах Балтии «Луминор» венгерским ОТП-банк будут оценивать прежде всего эстонский финансовый надзор и Европейский Центробанк. «Луминор Бэнк» зарегистрирован в Эстонии, а в Латвии и Литве работают его филиалы. Банк Латвии, комментируя соглашение, заключенное между венграми и нынешними владельцами «Луминор», американским инвестфондом «Блэкстоун» и норвежским «ДНБ Банк», указал, что пока речь идет только о намерении, и сделку будут тщательно проверять регуляторы. Латвийский Центробанк также оставляет за собой право высказать позицию по сделке в надзорных структурах ЕЦБ. Служба государственной безопасности Латвии, ВДД, между тем напомнила, что ранее она уже информировала латвийское руководство о рисках, связанных с тем, что подразделение венгерского ОТП-банк продолжает работать в России. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро, сообщает Ассоциация финансовой отрасли. Банкам удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники звонят по телефону, это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу и схемы с инвестициями. При этом мошенники стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события и повседневные привычки людей. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, полиции, налоговой службы, почты, курьерских служб и так далее. Сейчас летом также много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. Мошенники выдают себя, например, за представителей гостиниц и других мест размещения или сервисов бронирования и требуют с людей деньги, угрожая отменой резервации. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: не ждет. Все, что вы нам присылали, принято. Пора и правильные ответы выдать.
1: Ребятки, давайте правильные ответы на код доступа. И мы в первом вопросе, посвященном Дню Боксу, поздравляем еще раз. Всем чемпионам Элвис Пресли. Как в боксе называется досрочная победа, когда один из спортсменов получает такой удар, что падает на настил ринга и не в силах встать? 1, 2, 3, 4.
0: Нокаут.
1: Нокаут, чтобы не встал. Удар, чтобы не встал, называется нокаут.
0: Лежит, отдыхает.
1: Самое вожделенное, ну, это чтобы не себе, а чтобы ты, конечно же. Поехали дальше. Воды какого из этих перечисленных океанов не омывают берега Америки? Ни северный, ни южный. Тихий океан. Омывает?
0: Омывает.
1: Причем оба. Вот, а северный ледовитый?
0: Омывает. Ну, да, это Атлантический тоже
1: только
0: омывает.
1: Только северный. Да, вот. А вот Индийский океан, нет.
0: Вообще мимо.
1: Он посередке стоит.
0: Он у Индии.
1: И никак. Как называется механический узловой агрегат? Какое сложное вот это сочетание. Узловой агрегат в топливной системе классического бензинового двигателя, отвечающий за смешивание бензина с воздухом в точной пропорции. Ребята, чтобы все точненько работало. Ребята,
0: карбюратор это.
1: Карбюратор, конечно же. По циферке 2. Карбюратор 2. Со Шварцем смотрел?
0: А нет.
1: Восстание
0: это
1: машин.
0: Кто?
1: Карбюратор 2. А в какой из этих стран официальной денежной единицей является форинт? Мы дали Венгрию, Польшу, Мексику. Ну, друзья.
0: Ну, Польша злоты.
1: Злочи.
0: Злочи.
1: Конечно, конечно.
0: Мы знаем.
1: А в Мексике что?
0: А что в Мексике?
1: Дукаты из куда? Что там?
0: Дукаты, они веселее.
1: Слушай, конечно, дукаты всегда веселее. Они звучат как дукат. Берет, но это не, конечно, не мексиканская валюта. Это венгерская валюта, друзья. Это форинты. Там, ну, значит, со многими адская валюта, на самом деле, со многими нулями. И, соответственно, когда приезжаешь, начинаешь, блин, короче,
0: это боль.
1: Париться. Да-да-да. Есть еще способ мошенничества там.
0: Значит, какой?
1: Эти, как называется, венгерские форинты очень похожи на какую-то валюту соседнего какого-то государства там. Ну, что-то какое-то.
0: Так что у нас там, Хорватия?
1: Тема такая, что они, по-моему, это уже вышедшая из тиража валюта. Вот. И хитрованы предлагают тебе по выгодному курсу поменять форинты. А подсовывают тебе этот. Понимаешь? А ты как приезжающий, ты же не знаешь, как они выглядят. Ну, как бы вообще, ну, от слова совсем. Вот. И там вот
0: везде обман.
1: В этой канители очень многие попадаются. Код доступа, огласись, пожалуйста.
0: 2-3-2-1.
1: 2-3-2-1. И сейчас, в ближайшее время, уже найдем нашего финалиста.
2: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
2: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: На СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Project, она же Соломонова, поэтесса, еще и вот имеет теперь музыкальное свое воплощение.
3: Воплощение хорошее.
2: Все отлично, отлично, бодренькое. Ну что, давайте, друзья, будем уже награждать. Сегодня 43 человека. 44 человека. Прислали правильный ответ на код доступа. Мы сейчас разыгрываем квоту в финал, где у нас в пятницу разыгрывается что?
3: Два билета на Укрфест.
2: Укрфест.
3: Уже на следующей неделе.
2: Монатик у нас, конечно же,
3: Макс Барских,
2: Ирина Билык и многие другие. Два билета и целый каскад выступающих. Давай, дружище.
3: 21-й.
2: Господи.
3: Снизу.
2: Нет у тебя сердца.
3: От WhatsApp-а.
2: Так, от WhatsApp-а снизу.
3: Держись.
2: 21-й. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И
3: 21.
2: 21. Внимание!
3: Кто?
2: Алекс у нас значится. Телефон заканчивается на 23.00, а телефон начинается на 3, плюс 3, 5, 8. Это что? Это где?
3: Это что за страна?
2: Это 3, 5, 8. Возможно, Испания что-нибудь такое. Мне кажется, что...
3: Финляндия!
2: Я думал...
3: Йола-пуки!
2: Алекс, мы тебя поздравляем. Ну, вполне возможно, как бы... Ты сам фин?
3: Алекс, финляндский.
2: Фин? Не, на самом деле, знаешь, как бывает? Один раз зарегистрировал номер телефона на финскую карту. А потом он остался.
3: И забыл.
2: А что мешать? Нормально. Работает. Да, мы поздравляем тебя. Добро пожаловать в финал. Ну, а в пятницу уже будем держать за тебя в кулачке.
4: Три карата, локны, я схожу с ума, ребята.
2: Аня, Финн.

0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Бодрые на СВХ плюс.
2: Ну, дорогие друзья, сегодня, ну, летнее событие. Сегодня, между прочим, международный день гамака.
3: Ну, знаешь, ой, как нравится-то валяться.
2: Когда ты футбол играл в детстве во дворе? Было дело такое?
3: Нет? Была музыкальная школа. Это...
2: Когда ты на скрипке во дворе играл?
3: Свят, пианино.
2: Значит, да, когда ты вытаскивал пианино с пятого этажа поиграть во дворе для ребят. Короче, был такой гамак для...
3: Ну, гамак был.
2: Гамак для человека, который не был в музыкальной школе, и, соответственно, не надо было ему на фортепиано пальцы ломать. Вот он шел ломать все остальное во двор. И, соответственно, гамак для этого мальчика, например, для меня, да, это две вещи. Первое. Гамак из детства — это то, что это когда ты пропустил или забил гол в ворота противника прямо промеж его ног. Это называлось гамаком. Не знаю, почему это называлось гамак, но так и называлось. А второе уже, когда попозже, конечно же, уже узнали, что гамак — это восхитительное устройство для валяния. Друзья, кроватка-качули! Да-да-да. Значит, придумали индейцы, майя и другие коренные народы Карибского бассейна. Этот гамак задолго, еще до прихода европейцев, между прочим, первоначально их плели из коры дерева, которое на их языке называлось хамак.
3: Ой, так и называлось.
2: Это этимология, да, оттуда как раз-таки происходит слово гамак, хамак. Вот, ну, а позже из нити хлопка начали уже плести, когда там развилось все и так далее. Подвешивали над землей, и, соответственно, здесь только токма одна польза. Представь себе, ты индеец, ты живешь в джунглях всяких разных, и там ползают всякие разные гады по земле. И ядовитые змеи.

0: кровать, беру с собой. Несколько экземпляров приводят в Испанию, и мгновенно гамак завоевал популярность среди моряков.
1: А им это нужно.
0: А почему? Дело все в том, что к тому времени, где спали моряки?
1: На полу?
0: У них не было кровати. Кровати это очень эргономично неэффективно.
1: Это только у королей.
0: Каждое место должно быть заставлено грузом или порохом, или ядра должны быть, понимаешь? Соответственно, они спали как придется на полу. На палубе. Ну, или в кубриках, там тоже есть палуба. Как называется пол в каюте? Вопрос. Потому что палуба — это то, что сверху. А это самое. А слово пол не используют.
1: Пол, значит, так и будет.
0: Пол, точно. Пол. Я сейчас к морякам. Вот вы говорите, что вы не плаваете, а ходите. И говорите, что не пол, а палуба. А как называется пол в каюте? Как вы называете? В общем, неважно. Они спали в повалку. А, соответственно, представь себе, ну, как бы, всегда сыро, мокро. Да? А качка, ты все время катаешься, тебя все время, там как колбаской тебя твоим друганом, он еще и храпит, короче, тебя прижимает.
1: Соседом прижимает.
0: Башкой ты бьешься всегда о переборку. Ну, в общем, короче. Ну,
1: не нравилось.
0: Не очень. А вот висеть, и гамак же компенсировал еще и качку.
1: Да, удобно.
0: Отчасти. В общем, короче, класс. Плюс еще ко всему, собрал, например, поспал, собрал гамак, и все, место свободно. Место свободно, класс. Значит, смотрите, из свеженького. Исследования Женевского университета показали, что мерное вот то самое покачивание в гамаке помогает нашему мозгу быстрее погрузиться в фазу глубокого сна, снижает уровень стресса и помогает при бессоннице.
1: Туда-сюда.
0: А многие говорят, да это же как можно в нем вообще спать, потому что ты ложишься, и ты как, ну, как крючок согнутый, потому что вот ты ложишься, ноги, голова, и все, и у тебя прогиб такой. Как вот в таком можно спать? Дело все в том, что неправильно ложитесь. Вы, дядя Федор, неправильно ложитесь в гамак. Дело все в том, что вы совершаете ту самую ошибку, вытягиваясь в гамаке вдоль линии креплений. То есть ноги у вас точно смотрят на кольцо, назовем это так, или на узел спереди, а голова сзади.
1: А как правильно?
0: И поэтому вы такой согнутый, как чашка.
1: А правильно, назовем, под гамаком?
0: Это чашка. Вот. А правильно, значит, как индейцы уже тогда, развернись примерно под 30 градусов, то есть по диагонали в него ляг, вот, просто по 30 градусов, и тогда тебя как куколку обернет, и у тебя спинка прямая будет, понимаешь? И это просто восхитительно.
1: Главное, аккуратно, не перевернуться.
0: И только когда ты это поймешь, тогда ты начнешь получать настоящее удовольствие. Значит, слушайте, Олег написал, сейчас я посмотрю, где он тут. Вот бы такого робота, который тебя бы на дачке качал бы в гамаке.
1: Мечта.
0: Слушайте, это же хорошая фишечка. Давайте накидаем. А вот у вас, да, вот возьмем, например, дачу. Или представь на секундочку себя миллионером, у тебя есть дача. Какую бы задачу ты бы поставил перед роботом, который у тебя есть? Он такой, ну, весьма крутой.
1: Он умный.
0: Он весьма крутой. Какую бы задачу ты бы дал бы своему роботу? Вот Олежек уже будет первым, наверное. Давай Олежек будет первым. Он вот раскачивать гамак, когда Олежек в нем лежит. 25-45, 25-25, дамы и господа, мы знаем, чем вас порадовать, ребята. Мы знаем, чем вас порадовать. Это может быть даже... Может быть даже как конкурс. Хотя я не уверен.
1: Давайте посмотрим.
0: Давайте потренируем просто. Вот не можно. Это тренировка, тренажер.

0: люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Ах, мои маленькие фантазеры собрались у камелька и давай накидывать идей. Вам что, если бы у вас был, ну, такой хороший, приличный робот? Робот, такой прям, ну, хуманоид.
3: Умный, приличный.
2: Человекоподобный, который, ну, которому можно дать любое задание. Вот. Что бы вы для этого, ну, какое задание вы бы сделали? Ну, дали ему только по одной простой причине. Я говорю, лучше одно. Берем одно, потому что, ну, это тот тут уже размечтался одноглазый.
3: Много заданий робот не поддерживает.
2: Из раздела. Значит, Олежек молодец. Значит, качать гамак и всех отгонять от него. Ну, то есть, качать гамак. Так, внимание, Сережа тут же написал: робот мне на даче пока не нужен, ибо дети справляются с задачами, которые я им ставлю. Это дети, мамины подруги. То есть у тебя...
3: И бесплатный
2: Сережа,
3: труд.
2: Ты, ну, у тебя реально есть дети, которым ты какое-то что-то поручаешь, и они это делают? Ну...
3: Это что за дети такие?
2: Реально таких детей не бывает уже. Кончились такие дети.
3: Это или... ты все придумываешь.
2: Подожди, или им уже сейчас по 40, понимаешь? Это разница небольшая есть. Или ты нам врешь? И еще скажи, что они глаза при этом не закатывают и не... О, бесит, не говорят. Серега, ну ладно, но раз не нужен, так не, ну, нафиг не нужен. Но мы тебе почему-то не доверяем. Мне кажется, что ты врешь нам.
3: Обманываешь.
2: Таких детей на планете не осталось, ребята. Так, робот-собиратель ягод сорвал ягодку, принес хозяину. Ну, а то что? Олеся такая: так, мне нужен для биться с крыжовником. Вот на прошлой неделе крыжовник собирала, победил меня крыжовник. Теперь я вся исцарапана, а котов у меня нет. Понимаете? А все спрашивают, что, кошку взяли? Не взяли. В общем, пускай сражается
3: крыжовник.
2: С крыжовником. Пожалуйста. Робот, так, дальше, чтобы присматривал за шашлычком, чтобы не сгорел.
3: Давайте. Вот это полезно.
2: А что, у него есть датчик температуры. Да? Что? У него палец щуп. Как узнаешь, что мясо готово? Оно внутри должно быть определенной температуры. Если у тебя такая есть спица-щуп, которая покажет, что, допустим, вот 78 градусов внутри. Все, пора снимать мясо. И вот он такой. Это очень хорошая тема. Робот, чтобы, значит, шашлычок не пересушивать. Очень хорошо. Ну, я бы... Судя по этому сезону, я бы назначил своего, чтобы гонял комаров. Товарищи, комарогонятель! Робот! Ну, я еще, не знаю, я, ну, так вот в дичь не выезжал, пока не сталкивался в этом сезоне прям с нашествием комаров.
3: Мало в этот раз.
2: Да ну, смотря где.

0: спасибо большое, что никто не пишет. Я бы поручил ему газон косить. Для этого используется просто уже система...
1: Ребенок.
0: Робот-пылесос. Вернее, робот-травокос. И его друзья... А из такого, чтобы весело было с утра, значит, внимание, мне нужен, пишет директор, робот, который будет контролировать, чтобы я много на даче не работал. Хорошо? Робот-мушкетер! Внимание, робот-мушкетер.
1: Против кого, я извиняюсь?
0: Против чертополошества его и прочих крапиву фигачить палкой. Вот это ж класс!
1: Вот это полезно.
0: Это же зрелище, это посмотреть приятно. И еще и гости придут, говорит, вот сейчас у него таймер сработает в 6 часов 13 минут, он пойдет
1: смотреть. И начнется битва.
0: Начнется сражение, конечно, класс, представляешь себе? Он там, ну, не знаю, чем он взял, ну, это, из мангала шампур, например, да? Или палка какая, не важно. Пожалуйста, бегун, мне нужен бегун, бегать за 3 километра в ларек замороженным. У нас 3 километра надо бежать. О, хорошо.
1: Долго.
0: Ну да, а велосипед украдут, пока там это самое. Пожалуйста. Робот-сторож нам нужен. Охранять дачный кооператив и собирать за охрану кооператива мзду соседей ежемесячно. Ух ты, как
1: сможет выбить.
0: Какая все-таки Валечка у нас, ну, хитрая, ну, и прозорливая женщина. Ой, да молодец. На даче садоогоробот. Чтобы и соседи, и друзья говорили «Ого!» на каждую его функциональность широкого спектра. Ловко ты!
1: Ловко ты это подметил.
0: Да-да, но только мы дали только одну функцию. Снимать пауков со всех углов моего до моего приезда как раз-таки. А как вам такое? Арахнофобы?
1: Собирайтесь
0: в ряд. Пожалуйста. Пускай он ходит по периметру забора и соседям говорит, мне нужна ваша одежда и ваш мотоцикл. А у них мотоцикла-то нету.
1: И ваши помидоры.
0: Да-да, это чисто для фана. Вот чисто для настроения. Пускай ходит по

0: дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
4: На СВХ Плюс. СВХ Плюс.
5: Аэропорт и табло. Прости, нам с тобой вправду везло. А значит, будет вести с

0: заказал Сережа. В кафе «Мороженом» 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе «Мороженом» запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: А сколько мороженых, сколько пирожных
3: с такой рожей.
2: С такой рожей-то. А не треснет, дорогие друзья. Итак, на даче у тебя есть робот, которому можно получить, поручить одну, ну, какую-то, какую хочешь, так сказать, одно задание дать. Одно задание.
3: Для тебя очень-очень важное.
2: Эксперт в этом. Слушайте, я просто обратил внимание, у меня-то дачи нету здесь, да, и, соответственно, я-то немножко не... Ну, есть другая, но там этой проблемы нет, там у меня огород.
3: Но это другое, это другое.
2: Значит, слизнееда, ребята, очень много людей, очень много из наших, вот из всего возможного, выбрали все-таки слизнееда. Вот, ну, чё,
3: самая главная тварь в этом году.
2: Один человек, одна девочка выбрала модель слизнеед 2026. Ну, просто можно было 2.0. Можно Татьяночка. Вот слизнеед. Остальные про слизни пускай собирают. Но слизнеед прикольно. Фу. И складывать. Нет, он сразу так в рот открывается. Так, знаешь, пол головы откидывается. Туда он кладет слизни, закрывается. И хорошо.
3: И там они живут.
2: И что, вот это вот они прямо, да, это бич, да, прямо вот так. И это не пляж, ребята. Да-да-да. Значит, внимание, я бы так роботу получила ездить за мужем и напоминать ему сделать все то, что он обещал, но пока еще не сделал. И чтобы за ребенком ездил сзади и ему тоже напомнил. Вот, не болтать, а сначала нужно сделать то, что надо. Вот как раз таки. А еще пусть за собакой ездит сзади, пускай, чтобы он мебель не грыз, говорил.
3: Ну ты тоже не перегибай, а? Много хочешь.
2: Сначала, я думаю, муж оставляй. А что ты оставишь, мужа? Мне нужен робот-петух! Мне нужен робот-петух!
3: Зачем?
2: Алексей кричит. Он будет по утрам всех будить и других птиц отпугивать. Интересно, сколько он проживет. Смотря где. Но судя по тому, что Леша изменился, там его эти чайки быстро-быстро разъяснят. Конечно же. Так, затыкатель соседской собаки. Срочно нужен Сашке. Вот, пожалуйста. Так, вот хочу музыкального. На даче будет играть на разных инструментах по вечерам. Устраивать мне концерты. А где тут было про шоу написано? Ну, потерял я. Такое там где-то нужно шоу. Каждый раз раньше. А, там был, все. Я сейчас по памяти попытаюсь восстановить.
3: Что там было?
2: Да, девочка говорит, слушай, ну нужен такой робот, который гоняет комаров. Да, и всяких. И ос тоже гоняет. Но единственное, что разными предметами. Каждый раз разный. Там и веером, водяным пистолетом. Там, ну, очень, короче, там вот этот набор очень разный. Потому что должно быть шоу. Или по-другому, шоу must go on, товарищи.
4: Молодец. Владимир Вал и его друзья
1: на СВХ+.

0: Наш марш луш, луш, луш, луш, тур.
1: Слушай.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Итак, дамы и господа, значит, обещанного 3 года ждут. Пожалуйста. Мы обещали, что будем разыгрывать билеты на фильм, о котором сейчас говорят все. Мы говорим о блестящую работу Кристофера Нолана.
3: «Одиссея».
1: «Одиссея». Да. У нас есть 2 пригласительных билета в кинишку, и это будет «Аполло кино».
3: Да.
1: Вот, на этот фильм.
3: Любая дата, любой сеанс,
1: да,
3: любой кинотеатр. Из трех,
1: да. Есть, значит, карта географии, есть удобные кинотеатры «Аполло» для вас. Вы выбираете и пошли вдвоем, сходили на хорошее кино, которое хвалят, хвалят.
3: Но это фильм года, все говорят.
1: Это фильм года и лучший мировой старт в карьере Кристофера Нолана, между прочим, а это заслуженный человек. Вот. Поэтому,
3: И критики очень-очень сильно хвалят.
1: Они молодцы, вот. Но можно и самим. Так что готовим игру «Клевету на Левитана», наверное. Да, будем сумятицу говорить, а вы будете расшифровывать.
3: Да.
1: В начале следующего часа как раз-таки сделаем, да?
3: После 10.
1: Ну, давай, да. Окей.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый, северо-западный. У моря ветер северный, северо-восточный, порывистый. До 15-19 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 22 градуса. В Репе и Венспилсе 16-17 градусов. В Даугавпилсе и Резекне 14-15 градусов выше нуля. В Риге около плюс 20. Дождь. Во второй половине дня ожидается сильный дождь и гроза.
0: Радио СВХ плюс.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. По сообщению национальных вооруженных сил, латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. В Сейме сегодня рассмотрят во втором чтении поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха и при проведении массового мероприятия. Премьер Латвии Кулбергс заявил, что обещанные педагогам 57 миллионов евро на зарплаты надо будет найти уже этой осенью.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. По сообщению национальных вооруженных сил, не менее 5 человек пытались незаконно перейти границу, а когда заметили латвийских военных, начали бросать в них деревянные поленья. Сначала военные применили слезоточивый газ, но нарушители продолжали вести себя агрессивно, не выполняли законные требования. После предупредительного выстрела в воздух они отошли обратно на территорию Беларуси. В вооруженных силах Латвии заявили, что такие провокации показывают, нелегальная миграция все еще используется как инструмент гибридной войны. В Сейме сегодня рассмотрят во втором чтении на уровне профильной комиссии по обороне поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха. Например, если в Латвию залетают дроны, если такая угроза объявлена в месте проведения концерта, фестиваля или другого массового мероприятия, либо рядом с ним. В таком случае организатор обязан не начинать мероприятие, либо сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если же это невозможно, мероприятие считается отмененным, и в таком случае организатор, согласно поправкам, не обязан возвращать деньги за билеты или участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии обсудят защиту критической инфраструктуры. Главным пунктом встречи должно стать подписание декларации о создании резервов Балтийской энергосистемы. Это должно усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах и, например, экстремальной погоде. Также министры обсудят дальнейшие шаги, чтобы ускорить отказ Европы от импорта российских энергоносителей. У украинских вооруженных сил новый главком после 6 дней протестов. Президент страны Владимир Зеленский уволил с этой должности Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатова. Ему 43 года, он занимал разные должности в командовании ВСУ, участвовал в освобождении Мариуполя в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 22-го под руководством Драпатова ВСУ обороняли Кривой Рог. В традиционном обращении накануне Зеленский поблагодарил Сырского за достижение важных для Украины результатов, в том числе при обороне Киева, Харьковской операции и действиях в Курской области. Бывшему министру обороны Михаилу Федорову, увольнение которого и вызвало протесты, и которого, среди прочих, поддержал Драпатый, Зеленский пообещал предложить новую руководящую должность, связанную с развитием технологических возможностей армии. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил в эфире ЛТВ, что обещанные педагогам 57 миллионов евро, обещанные еще предыдущим правительством на зарплаты, нужно будет найти уже этой осенью. По словам Кулбергса, правительство не собирается обманывать учителей, однако деньги в бюджете придется искать в сложной ситуации. Экономические показатели уже сейчас отстают от прогноза примерно на 0,5%. Кулбергс назвал эти обязательства именно наследием предыдущего правительства и подчеркнул, что новые затраты, новые расходы нельзя просто обещать без ответа на вопрос, откуда взять деньги. По его словам, финансирование можно получить либо за счет дополнительных доходов государства, либо за счет сокращения расходов в других сферах. Ранее из проекта плана работы правительства Кулбергса убрали часть мероприятий, потому что на них просто нет денег. При этом часть идей, в том числе в сфере образования, оставили как допустимые, возможные к реализации, если министры найдут для этого финансирование. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки было зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 7 человек. Полиция задержала вчера всего 2 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. В обоих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 363 административных протокола, из них 138 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро. Банкам удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники звонят по телефону, это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу и схемы с инвестициями. При этом мошенники стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события и повседневные привычки людей, отметили в Ассоциации финансовой отрасли. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, полиции, налогов, налоговой службы, почты, курьерских служб и других организаций. Сейчас, летом, также стало много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. А именно, мошенники выдают себя за представителей гостиниц и других мест размещения, либо сервисов бронирования и требуют с людей деньги, угрожая отменой резервации. В эти выходные в Латвии станет немного теплее, при этом абсолютно сухой погоды синоптики не обещают. В ближайшие дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, ночью кое-где образуется туман. Вообще ночами температура воздуха будет опускаться до плюс 8, плюс 14 градусов. Днем, например, завтра по стране будет плюс 16, плюс 21, в пятницу и субботу плюс 18, плюс 23. В воскресенье воздух прогреется уже до плюс 20-25 градусов. По текущему прогнозу, на следующей неделе станет еще теплее. В отдельные дни температура может подняться до плюс 28 градусов. Но, опять же, временами и местами ожидаются дожди и грозы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: начало игры
1: на СВХ плюс.
0: Владимир Вэлл и его друзья ждали, ждали, дождались. Тотанна будет хорошо.
2: Хорошо?
3: Хорошо!
0: Тотанна будет хорошо.
2: Одиссея нас ждет.
0: Слушайте, ну в кино надо идти, в кино надо идти, потому что Кристофер Нолан наснимал уже фильм «Одиссея». «Одиссея», ребятушки, кто такой Кристофер Нолан? Ну давайте просто...
2: Ну это великий.
0: Ну начнем. Ну да, давайте. Просто вы видели фильм, один из самых прекрасных фильмов про фокусников, который назывался «Престиж». Такая картинка, мягкая, плюшевая. Это прям престиж. Да, дальше. С Леонардо Ди Каприо «Инсепшн». Начало. Помните про путешествие по снам? Это работа Кристофера Нолана. Помните ли вы фильм? Конечно, вы же помните. Лучший, по моему точному мнению, лучший фильм из рубрики «Научпоп». Короче. «Интерстеллар», ребята. «Интерстеллар». Ну, давайте для тех, кто любит как бы что-нибудь поинтереснее в плане, значит, идеи. «Темный рыцарь», «Бэтмен», например, или «Бэтмен. Начало».
2: Ой, все как же хорошо.
0: Кристофер Нолан, ребята. А «Дюнкерк», военная драма, мощнейшая. «Дюнкерк», конечно, номинаций много, безумное количество. Из последнего «Опенгеймер», ребята. Почти миллиард уже собрали в прокате.
2: Миллиард
0: и
2: долларов.
0: И все это Кристофер Нолан, дамы и господа, и вот как раз-таки уже сейчас вовсю по всей планете стартанули показы и отзывы. Смотрите, 95% положительных рецензий от критиков и 97% от проверенных зрителей. Друзья, это рецензии, это не отзывы, это рецензия, ты пишешь рецензию.
2: От профессионалов.
0: Ну, это те люди, которые в этом разбираются, и просто не говорят, мне понравился или не понравился. Лайки тут не считаются, здесь нужны рецензии и так далее. В общем, короче, на данный момент, конечно, самый лучший мировой старт в карьере Нолана, крупнейший старт игрового фильма в 2026 году. Значит, фильм называется «Одиссея». Ребята, это вот Троянская война закончилась, тот самый, да, и Одиссей такой, царь Итаки, домой едет к своей жене Пенелопе. Вот. Но его путь будет долгим. Можно я немножко пошучу? Ну, такое бывает, когда с работы задерживаешься. Ничего не поделаешь. Ребятушки, эпичная драма Кристофера Нолана «Одиссея» в Аполло Кино на правильном экране, друзья, конечно же. И у нас, по большому счету, два пригласительных билета с открытыми датами.
2: Любая дата, любое время, любой сеанс.
0: Любой сеанс. И выбирайте один из трех кинотеатров «Аполло», которые рядышком. В общем, короче, все дико удобно. Играем в клевету на Левитана. Буквально через 4,5 минутки.
2: Уже да, начнем?
0: Конечно, начнем. А чё не начать? У нас коммерческая информация, нужно немножко.
2: Надо.
0: Немножечко. А, хорошенько.
2: Давай.
0: Это хорошее.
4: Свежее место без добавок, свежее место без добавок.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Casino Kai. Предложение действует до 28 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
11: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
12: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
13: Ļoti bodrie. Vladimir Vā.

0: Deep House, товарищи! Deep House этого лета 2029. Клевета. Давай, запускаем.
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Ну что, изо всех сил уже рассказали для тех, кто мало ли не знал, кто такой Кристофер Нолан и его эпическая, новая эпическая лента, которая уже по всему миру смотрит, а вы еще не видели.
3: Ну, что пора бы посмотреть.
0: Я сам, если честно, еще не видел.
4: Надо.
0: Игра вообще ням-ням съел бы сам. С другой стороны, успеем. Хотя когда-то я хотел сходить на концерт Киша, а мама мне сказала, ты еще мал еще. Ну что, он умрет, что ли, твой Киш?
3: Ну вот, все.
0: Через 2 года он умер, да. Вот там всякое бывает. Надо успевать, конечно же. Друзья, ну что, «Одиссея» в «Аполло кино». Значит, Мэтт Дэймон.
3: И Том Холланд.
0: Ну, а Мэтт Дэймон, сейчас он на финале чемпионата мира по футболу. 3 американских канала и 1 российский. Ну, комментаторы настроили. О, смотрите, Брэд Питт сидит. Ну, он похудел весьма.
3: Хорошо выглядит.
0: Перепутал очень. Ну, похоже, издали, да. Том Холланд, ребята, Энн Хэтуэй и Шарлиз Терон, короче, и многие другие. Короче, ну, звездный состав.
3: Ой, каст-то какой.
0: Звездный режиссер, в общем,
3: смотреть и наслаждаться.
0: Классные билеты мы вам выдаем с открытой датой, с открытым сеансом и, соответственно...
3: В Аполло кино,
0: любой из 3 кинотеатров. Все.
3: А что мы сейчас будем делать?
0: Задача дважды сейчас одна и та же фраза. У меня полный рот билетов, естественно. Полный рот билетов, поэтому я вам бубню 2 раза. Вы слушаете, воспринимаете это, понимаете меня, быстренько трансформируйте все это в нормальный русский язык и пишем текстом и отправляем его на WhatsApp.
3: 25-45-25-25.
0: Куда отправляем?
3: На WhatsApp.
0: На WhatsApp.
3: Пожалуйста.
0: Все, Не-не-не, вы можете играем на WhatsApp. Вы можете играть на любых ресурсах вообще. Можете мейл писать. Да. Но, давайте лучше на WhatsApp. Все, ребят, собираемся, фокусируемся, погнали. Ой, не то.
3: Думаю, 2, так, слушаем.
5: Давно мы с вами, Наденька, на заднем ряду не целовались.
0: Ну, класс.
3: Пиши.
0: 25-45-25-25. Что там услышал? А вот, смотрите, что.
6: Красивый он.
0: А в Риме какие есть девчонки?
3: Ну, да.
6: Да, как звезды ночью.

0: сама жмется, да, ты, товарищ майору расскажешь.
1: Как? На взлет Владимир Белл и его друзья.
0: Ну я что? Тут. Итак, внимание, внимание, внимание. Говорит и показывает Германия. Мы сейчас прямо обсудим с вами тоже ситуацию, которая у нас сложилась, ребятушки. Более 160 человек прислало сегодня различные версии.
1: Ну, я, пора бы расшифровать.
0: Большинство, конечно, оказалось абсолютно правыми, и это очень сильно нас радует. Нас радует то, что вы можете как бы услышать какую-то сумятицу, отвратительную сумятицу, причем реально на полную...
1: Жутчайшую просто.
0: Просто.
1: Отвратную.
0: Ахтунговую, понимаете, то реально полный рот билетов набит. Ну как человек может вообще об этом говорить? И вот он доносит информацию, а вы ее понимаете. Понимаете, сразу чувствуется.
1: Профессионалы.
0: Профессионалы, настоящие, 80-го уровня, мастера. Вот. Значит, что сегодня нам требовалось доказать? Что мы сначала, веселые версии? Ну, наверное. Нет. Ну, давайте еще раз послушаем.
1: Послушаем сначала.
2: Давно он с вами, Наденька, назови.

0: не целовались.
1: Ну, с на заднем...
2: Давай, веселые, но неправильные.
1: На заднем ряду не целовались, разобрались абсолютно все. Ну, за редким исключением. Вот. И словом, давно тоже, как бы, тут ошибки там не было. Вот. А там дальше...
2: А вот в середине?
1: А вот в середине. Давно мы с дядей Ваненькой на заднем ряду. Давно мы с вами, дяденька, на вашем ряду. Давно с тобой мы, заинька. Я помню, совсем маленькие на заднем ряду не целовались. Я помню, с вами ляленька. Давно мы с вами, ляленька. В разные эти самые формулировки. Давно с Аней сладенькой. О, смотри, давно мы с вами, гаденька, на заднем ряду не возмущались. А? Давно мы с вами, маменька, на заднем ряду не целовались. Ладно.
2: Допустим.
1: Думаешь? Ну да, привет маме. Давно со своей Лариской даже на заднем.
2: Вот, вспомнили.
1: А также, пока вы смотрели фильм, мы на заднем ряду целовались. Ребят, ну, сегодня у нас была Наденька. Давно мы с вами, Наденька, на заднем ряду не целовались.
0: Давно мы с вами, Наденька.
1: Все. Это унтоталок, ребята.
2: Вот это правильно.
1: Ну, да. Сейчас осталось посчитать количество правильных ответов. Вот. И давайте уже будем считалку производить, да? Правильно?
2: Oh, yeah.
1: Правильно. Но мне нужно немножко время. Все, очень просто. Время немножко, а это крафт.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Но мы справляемся, ребятушки, справляемся. Я досчитал, прикинь.
3: Сколько?
2: 118 человек.
3: Правильно?
2: Абсолютно правильных ответов.
3: Господи.
2: Ну, я надеюсь, это что очень ты много. Не возьмешь посередине, потому что считать я сразу же считать отказываюсь, конечно же. Но это знаешь, когда у тебя времени нет, и начинаешь вот, например, давай всех посчитаем, правильно? Ну, давай, Сань, дружище.
3: Сейчас тебе будет легко.
2: Ну, давай.
3: Пусть будет седьмой сверху.
2: Ой, это хорошо.
3: Да?
2: Прямо так?
3: Прям так.
2: Ну, ладно, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Итак.
2: Проверка. Давно мы с вами, Наденька, на заднем ряду не целовались. Абсолютно верно.
3: И кто?
2: Верочка, которая вызывает Новосельцева. Победительница сегодняшнего дня.
3: Веруня.
2: Записано. Верочка, вызовите, пожалуйста, Новосельцева.
3: А, так записано?
2: Ну, почти. Там мне Новосельцева. Новосельцев.
3: Записывал ты, я все понял.
2: Вполне, ну, наверняка. Почему бы нет? Ну что, давайте отправим мне Верочку.
3: Прямо сейчас пришлем.
2: Прямо сейчас я пришлю билетики, и пойдешь ты со своим визави, да? Кого хочешь, выберешь. И пойдешь на Кристофера Нолана, на его замечательную сагу под названием «Одиссея».
3: Потом расскажешь.
2: Да. Привет Гомеру. Но не Симпсонов.
1: Люди. Владимир Вэл.
0: Владимир Вэл и его друзья.
1: На СВХ+.

0: Ванечка Дмитриенко, у нас, я смотрю, время-то неумолимо, неумолимо, как молодость проходит, лето, и лето
1: что-то
0: проходит.
1: Что-то так сразу. Лето,
0: не знаю. Ну, что-то есть такое, да. Слушай, ну, у меня же долг чести, слышите, я, ну...
1: Поясни.
0: Короче, внимание, откупориваю я...
1: Кому и сколько ты должен?
0: Очередной раз я откупориваю, значит, наш почтовый ящик, назовем это так образно, потому что музыку в наше бюро находок очень много людей присылают разными способами. Кто-то просто под дверь подкладывает. Ну, я всегда говорю, что они под дверь подкладывают и убегают. Значит, где-то, наверное, не знаю, наверное, недельки три назад я только из отпуска вернулся, и Гоша, эксперт музыкальный, ну, как бы...
1: Он разбирается.
0: Да. У него еще и префикс появился. Синти-поп. Это синти-поп, это название одного из электронных... музыкальных стилей. Синти-поп, да. Значит, он действительно как бы разбирается и всегда подсовывает что-нибудь такое. Иногда очень сложное. Иногда просто слишком, ну, как бы для очень узкого. А иногда, значит, очень хорошее. Вот,
1: и мы это играем.
0: А иногда, когда, ну, что-то подложил, вот, оставил, я послушал, и у меня, блин, я не понимаю, это как бы, это хорошо или это не очень хорошо?
1: Зайдет или нет?
0: Это зайдет или не зайдет, да, потому что, значит, ну, здесь название Муджус, знаете, Муджус?
1: Муджус.
0: Это проект, старинный уже проект, ему, наверное, не знаю, лет 20, ребята, ну, и несколько композиций, прям, ну, мы даже играли несколько раз, да, то есть, ну, в эфирной сетке появляется. Смотрю, Муджус, так, и песня «Спокойная ночь». И написано кавер. Это значит, что это та самая «Спокойная ночь». Я начинаю слушать, и у меня... мне становится, ну, как бы... Ну, двояко, в общем. Короче. И я понял, что в летний день ее играть нет смысла. Вообще никакого смысла. Потому что каждой музыке свое время, по большому счету. Вот. И надо ждать дождь. Я дождался дождя, и по большому счету я хочу вам
1: показать. И вот пора поставить, да, пора послушать.
0: Да, да. Значит, ну, как бы песню взяли киношную, да. «Спокойная ночь». Ну, проект «Муджус». Вот. Свою версию.

0: Анжела пишет: «Господи, какая атмосфера и какая туча идет со стороны Риги». Где вы ни находились. Проект «Муджус», группа с именем Юрий Гаспарян.
1: Тоже участвует.
0: Из группы кино в записи участия приступал.
1: Принимал,
0: спасибо большое. Так, ребятушки, ну что, будем выходить на финишную прямую. Александр
1: Владимир!
0: Спасибо большое за эти 4 часика совместного пребывания на чистоте. Любим, ценим, конечно.
1: Продолжим завтра.
0: Мы встретимся, Д'Артаньян. Обязательно встретимся. Все, пока. Мы вас, Айла.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый, северо-западный. У моря северный, северо-восточный, порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по стране плюс 15, плюс 22 градуса. Лепая Вентспилс до плюс 17. Даугавпилс Резекне плюс 14, плюс 15. В Риге около плюс 20. Во второй половине дня ожидаются ливни и грозы.
1: Радио СВХ+.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. Всеми сегодня рассмотрят во втором чтении на уровне профильной комиссии по обороне поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха. Например, если в Латвию залетают дроны, это происходит во время массового мероприятия. За полгода мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро. Новая статистика. И на выходных в Латвии станет немного теплее, а еще теплее на следующей неделе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. По сообщению национальных вооруженных сил, не менее 5 человек пытались незаконно перейти границу, а когда заметили латвийских военных, начали бросать в них деревянные поленья. Сначала военные применили слезоточивый газ, однако нарушители продолжали вести себя агрессивно и не выполняли законные требования. После предупредительного выстрела в воздух они отошли обратно на территорию Беларуси. В вооруженных силах Латвии заявили, что такие провокации показывают. Нелегальная миграция все еще используется как инструмент гибридной войны против Латвии и других стран внешней границы ЕС и НАТО. Сегодня всеми рассмотрят во втором чтении на уровне профильной комиссии по обороне поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха, если такая угроза объявлена в месте проведения концерта, фестиваля или другого массового мероприятия, либо рядом с таким местом. В таком случае организатор обязан не начинать мероприятие, либо сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если это невозможно, мероприятие считается отмененным. И в таком случае, согласно поправкам, организатор не обязан возвращать деньги за билеты или за участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии обсудят защиту критической инфраструктуры региона. Главным пунктом встречи должно стать подписание декларации о создании резервов Балтийской энергосистемы. Это должно усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах и, например, экстремальной погоде. Также министры обсудят дальнейшие шаги, чтобы ускорить отказ Европы от импорта российских энергоносителей. 57 миллионов евро на зарплаты, обещанные педагогам правительством Эвики Силини, новому Кабмину надо будет где-то найти уже этой осенью. Об этом в эфире государственного телевидения ЛТВ заявил премьер Андрис Кулбергс. Эти обязательства политик назвал именно наследством предыдущего правительства и подчеркнул, что новые расходы нельзя просто обещать, не имея ответа на главный вопрос – где взять деньги. По словам Кулбергса, правительство не собирается обманывать учителей, но финансирование на их зарплаты министрам придется искать в сложной ситуации. Экономические показатели уже сейчас почти на 0,5% отстают от прогноза. И варианты, как обычно, два. Либо увеличивать доходы государства, либо урезать расходы в каких-то других сферах. Из-за нехватки денег правительству Кулбергса уже пришлось вычеркнуть из своего плана действий почти треть мероприятий. Сначала их было 215, оставили только 150. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 136 ДТП. Травмы получили 7 человек. Полиция задержала 2 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. В обоих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 363 административных протокола, из них 138 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро. Банкам, по сообщению Ассоциации финансовой отрасли, удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники звонят по телефону, это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу и схемы с инвестициями. Мошенники при этом стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события и повседневные привычки людей. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, полиции, налоговой службы, почты, курьерских служб и других организаций. Сейчас летом также много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. Мошенники выдают себя за представителей гостиниц и других мест размещения, либо сервисов бронирования, и требуют с людей деньги, угрожая отменой резервации. В выходные в Латвии станет немного теплее, но абсолютно сухой погоды синоптики не обещают. В ближайшие дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью кое-где образуется туман. По ночам температура воздуха будет опускаться до плюс 8, плюс 14 градусов. Завтра днем по Латвии будет плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу плюс 18, плюс 23. В воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля. По текущему прогнозу на следующей неделе станет еще теплее. В отдельные дни температура может подняться до плюс 28 градусов. Но, опять же, временами и местами ожидаются дожди и грозы. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет, дорогие слушатели. Давно мы с вами не встречались, и поэтому с большим удовольствием приступаю к работе. Надеюсь, голос у меня прорезался уже, потому что ездила в Таллин на концерт Лени Кравица и пела все его песни, и даже сорвала голос. Но ни о чем, безусловно, не жалею. 62 года человеку, как он двигается, как он поет, как он выглядит, какой у него пресс. Это для тех, кто знает, кто такой Лени Кравиц. Я думаю, что есть среди слушателей «Суха Плюс». Кто не знает, все равно, просто красивый мужчина, очень хорошо пел. 22 июля на календаре. Сегодня уже среда. Приятно начинать трудовую неделю сразу с серединки. Я-то тут свеженькая еще, а вы наверняка уже успели подустать, поэтому давайте буду вас поддерживать в ближайшие 4 часа. Сегодня много разных интересных, замечательных праздников и поводов для того, чтобы отметить. Мои утренние коллеги Вова и Саша уже начали их отмечать. Я продолжу, а потом присоединится, конечно же, и Дим Харов. Вот так вот все вместе, практически за руки взявшись, мы создаем единое целое радиостанции СВХ+. И здесь, конечно же, в наш кружок мы приглашаем всех вас. Поэтому давайте возьмемся виртуально за руки и будем получать удовольствие от сегодняшнего дня и от жизни. Всем еще раз привет и классного дня!
0: СВХ+.

0: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».

11:20 на календаре 22 июля. Кстати, сегодня среди прочих праздников отмечается и Всемирный день мозга. Может, вы об этом уже и слышали. Повод, конечно, вспомнить и про наш, как даже можно мозг, но, наверное, главный компьютер в нашей голове, да, тоже нуждается, безусловно, в заботе. Для мозга, для его здоровья, конечно, полезный полноценный сон, физическая активность, чтение, изучение нового, причем в любом возрасте, общение и даже обычные прогулки, все это тоже способствует нормальному функционированию нашего мозга. Не менее важны и продукты с омега-3, например, жирная рыба, а также орехи, ягоды и зелень. Ну и, конечно, не забывайте пить воду, даже небольшое обезвоживание может ухудшить концентрацию. Так, попили воду, гидрировались немножко и приступаем к работе. Кстати, я сегодня, когда пришла, мне было очень приятно, что поджидал меня здесь мужчина, очень интересный наш постоянный слушатель, зовут его Ян. Пришел с тортиком, пришел за призом, но алверды, или как это правильно, приз забрал, тортик принес, вот, нам очень приятно, спасибо большое, Ян. Также приветы от, ну, для вас, дорогие. Дмитрий, здравствуйте. Надеюсь, все у вас хорошо сегодня. Спасибо, что не забываете. Также уже букеты мне присылают, пусть и виртуальные, но все равно очень приятно, потому что от такой красавицы я его получила, от Кристины. Кристиночка, вам тоже доброго дня и отличного настроения. Марина, Мариночка, здравствуйте, вам тоже привет. Сергей, постоянный радиослушатель, здесь еще и картинка. Доброго денечка, для тебя цветочек, улыбнись разочек. А мы даже не разочек, я сегодня готова много раз, еще много раз. Вот здесь стройка происходит. Так, сейчас попробую включить, что там происходит. Да, люди работают, в поте лица, большая бригада. В оранжевом, в желтом. Оранжевого больше у вас даже на стройке, смотрите, как и наша оранжевая волна. Очень приятно, что столько лет вы вместе с радиостанцией СХ+. И, конечно, Гулден так вам всем баварского, пишет Андрей. Оскар тоже пишет привет. И Мишка сожалеет, что не слышал, что был концерт Лени Кравица. Так бы тоже поехал с девушкой, оба фанаты. Надеюсь, получится когда-нибудь вживую его услышать. Я тоже даже не надеюсь, я уверена, что вы обязательно посетите концерт этого артиста. Всем еще раз прекрасного дня. Yeah.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. Не скучаем, я надеюсь. 11 часов и уже 30 минут. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии уже подвел итоги середины лета и зафиксировал среднюю температуру воздуха во второй декаде месяца на уровне плюс 19,2 градуса. Я прям себе представляю, знаете, мы приходим на работу, вы приходите на работу, сотрудники Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии приходят на работу, вот они собираются, видимо, за одним большим столом, и начинают вычитать, так, какая температура была там такого-то числа, сякого, и потом вот средние нам выдают. И подытожили, что это вот плюс 19,2 на 1,4 градуса выше привычных показателей. Ну, за это вот прям, я представляю, они сидят и градусы всякие. Ладно, выше 40. Погодные контрасты проявились особенно ярко, когда 20 июля в Стенде столбики термометров опустились. Было вообще всего плюс 8,5. А на Елговской станции тремя днями ранее воздух, наоборот, поднялся. Ну, было очень тепло. Плюс 29,5 градусов. Дождей тоже выпало достаточно. В среднем по стране количество осадков достигло 34,5 миллиметра. Это 137% от климатической нормы. Что тут творилось вчера, особенно позавчера, это вообще впору на гондолу.

0: работу. Ну и, конечно, средняя относительная влажность воздуха по Латвии тоже вот составляла 81% и варьировалась от минимальных 73% на территории Алуксны до максимальных 89% в Павелости. Конечно, были и штормовые порывы, сообщают нам сотрудники центра. И обстановка по регионам различалась. Если в центральной и восточной частях страны показатели влажности держались близко к привычным значениям, то в Курземе условия колебались от умеренно влажных до экстремально сырых. Винспилс стал самым влажным городом. Ой, в общем, самый влажный город. Привет, нас тоже там слышно. Ну а сегодня по Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый. Днем по стране плюс 15-22. В Лепе и влажном Винспилсе плюс 16-17. В Даугавпилсе и Резекне плюс 14-15. В Риге около плюс 20. Дождь. И во второй половине дня, внимание, обещают нам сильный дождь и грозу.
1: СВХ+.

0: Еще немножко о погоде. Сегодня, да, обещают нам и предупреждают, что в центральных и восточных районах Латвии ливни и грозы. Будьте, пожалуйста, к этому готовы, так скажем. Но должен быть и настать переломный момент, когда погода опять будет летней. И якобы это должно произойти уже послезавтра в пятницу. Облачный покров постепенно начнет редеть. Небольшие дожди пройдут лишь кое-где. Дневная температура на большей части территории Латвии впервые достигнет комфортных плюс 20-22. Тепло продолжит нарастать и в субботу и воскресенье, а также в начале следующей недели солнышко будет регулярно чередоваться с облаками, сохраняя приятную и спокойную погоду без сильных порывов ветра. Воздух прогреется до плюс 24.
1: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 11:45. Вот если бы вам задали вопрос на тему того, как вам кажется, кто сегодня главный человек в Голливуде? Вот как бы вы ответили? Актер, продюсер, наверное, все же режиссер, как вам кажется? Вот издание Vulture опубликовало список 100 самых влиятельных режиссеров современного Голливуда. Рейтинг составляли после консультации с руководителями киностудии, агентами и продюсерами. Ну вот один из самых интересных критериев мне понравился, знаете, так называемый тест телефонного звонка. Вот, ну, это можно представить, скажем, студия хочет запустить новый фильм. Такая идея крутится-вертится у них в головах, умах. И вот кому позвонят в первую очередь? Тому, чье имя само по себе гарантирует уже интерес зрителей. Итак, первое место уверенно занял Кристофер Нолан. Авторы рейтинга говорят, что он играет в собственной лиге. Его имя уже стало настоящим брендом. Зрители идут в кино не только на фильм, но и на нового Нолана. Как вам удалось «Одиссея» нового посмотреть? У меня пока не было времени, но вот в этот уикенд очень бы хотелось сходить в кино, потому что Нолан может превратить в настоящие хиты, ну, мне кажется, любые фильмы. «Начало», «Опенгеймер», мировые хиты, никто не будет с этим спорить, конечно. На втором месте среди звездных влиятельных режиссеров современности Райан Куглер, режиссер «Крида» и «Черной пантеры». Его вообще называют духовным наследником Стивена Спилберга за умение совмещать зрелищное кино с важными темами. Тройку замыкает Дени Вильнёв, создатель «Дюны». Говорят, голливудские звезды готовы менять свои съемочные графики, лишь бы поработать с ним. В первую десятку также вошли Грета Гервиг, Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джордан Пил и Пол Томас Андерсон. Вот так вот. Ну, а если я сейчас вспомню такие фильмы, как «Underground», «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», какой режиссер сразу же возникает? Конечно, Эмир Кустурица. И давайте вот подытожим эту тему про великих режиссеров. Так, песню и послушаем. Надеюсь, вы не против.
2: Хиты навсегда.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Свежее местное без добавок, свежее местное без добавок.
5: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее местное без добавок.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
9: СВХ плюс.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты.
2: Дружим мы с тобой до рассвета. Что с тобой со мной?
0: Только твоя музыка.

0: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня по стране ожидаются дожди. Местами в центральных и восточных районах ливни и грозы. Ветер в основном слабый, северо-западный. У моря ветер северный, северо-восточный и порывистый. До 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 15, плюс 22 градуса. В Репе и Вентспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе Резек на 14-15 градусов. В Риге около плюс 20, ожидается дождь, а во второй половине дня сильный дождь и, возможно, гроза.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. 57 миллионов евро на зарплаты учителей, которые были обещаны правительством Силини, новому Кабмину надо будет найти уже этой осенью, заявление премьера Кулбергса. На выходных в Латвии станет немного теплее, а на следующей неделе еще теплее. Прогноз синоптиков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийским военным на границе с Беларусью пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить агрессивных нарушителей. По сообщению национальных вооруженных сил, не менее 5 человек пытались незаконно перейти границу, а когда заметили латвийских военных, начали бросать в них деревянные поленья. Сначала военные применили слезоточивый газ, но нарушители продолжали вести себя агрессивно, не выполняли требования. После предупредительного выстрела в воздух они отошли обратно на территорию Беларуси. В вооруженных силах Латвии заявили, что такие провокации показывают нелегальные. Миграция все еще используется как инструмент гибридной войны. Сейме сегодня рассмотрят во втором чтении на уровне профильной комиссии по обороне поправки, которые оговаривают порядок действий на случай угрозы с воздуха, если такая угроза объявлена в месте проведения концерта, фестиваля или другого массового мероприятия. Ну, либо рядом с таким местом. В таком случае организатор обязан не начинать мероприятие, либо сразу его остановить. Если предупреждение об угрозе отменят, мероприятие можно будет возобновить. Если же это невозможно, мероприятие считается отмененным, и в таком случае организатор, согласно поправкам, не обязан возвращать деньги за билеты или за участие. Сегодня в Риге министры энергетики стран Балтии обсудят защиту критической инфраструктуры. Главным пунктом встречи должно стать подписание декларации о создании балтийских резервов энергосистемы. Это должно усилить способность региона быстро реагировать на перебои с электроснабжением при различных угрозах и, например, при экстремальной погоде. 57 миллионов евро на зарплаты, обещанные педагогам, правительством Эвики Силини, новому Кабмину Андриса Кулбергса, надо будет где-то найти уже этой осенью. Об этом в эфире ЛТВ сегодня заявил сам Кулбергс. Эти обязательства политик назвал именно наследством предыдущего правительства и подчеркнул, что новые расходы нельзя просто обещать, не имея ответа на главный вопрос, где взять деньги. По словам премьера, правительство не собирается обманывать учителей, однако финансирование на их зарплаты министрам придется искать в сложной ситуации. Экономические показатели уже сейчас отстают от прогнозов, и варианты, как обычно, всего два. Либо увеличивать доходы государства, либо урезать расходы, видимо, в каких-то других сферах. Из-за нехватки денег правительству Кулбергса уже пришлось вычеркнуть из своего плана действий почти треть мероприятий. Их сначала было 215, а оставили 150. И еще 35 мероприятий стоят особняком. Их теоретически можно будет реализовать, но только если ответственные министры найдут деньги. За первые 6 месяцев этого года мошенники выманили у жителей Латвии почти 8 миллионов евро, сообщила Ассоциация финансовой отрасли. Банкам удалось предотвратить попытки мошенничества еще на 11 миллионов евро. Чаще всего преступники звонят по телефону, и это наносит самые большие потери. По-прежнему в ходу и схемы с инвестициями. Мошенники при этом стали действовать точнее и больше подстраиваются под текущие события, под повседневные привычки людей. Все еще часто звонят и пишут от имени банков, полиции, налоговой службы, почты, службы доставки и других организаций. Сейчас, летом, кроме того, стало много мошеннических звонков и сообщений по поводу поездок. Мошенники выдают себя за представителей гостиниц и других мест размещения, либо сервиса бронирования, и требуют у людей деньги, угрожая отменой резервации. На выходных в Латвии станет немного теплее, при этом абсолютно сухой погоды синоптики не обещают. В ближайшие дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. По ночам и утром кое-где образуется туман. Температура воздуха ночью будет опускаться до плюс 8, плюс 14 градусов. Днем по стране, например, завтра, будет плюс 16, плюс 21. В пятницу и субботу до плюс 18, плюс 23 градусов. В воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25. По текущему прогнозу, на следующей неделе станет еще теплее. В отдельные дни температура может подняться до плюс 28 градусов. Но опять же, временами и местами ожидаются дожди и грозы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой курс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Дождик, дождик, да, дождливый день нам обещают синоптики, кое-где даже очень сильный ливень и грозу. Будьте внимательны, наши слушатели тоже присылают разные интересные открыточки. Вот, Любовь, спасибо вам большое. Шел очередной день лета, приятного дня всем. И здесь вот изображение такой девчушки очень симпатичной, она укрывается под зонтиком от дождя. Зонтик у нее в виде листочка такого. Дмитрий тоже тут порассуждал на тему погоды. Сейчас смотрю метеограмму для Риги. Дождя не видно, пишет Дмитрий. Пройдет мимо, знак вопроса. Но кому достанется этот экстрим? Вчера смотрел 11 миллиметров осадков. Такого я никогда не видел в прогнозах. Летом прошлого я попал под дождь. Было 8 миллиметров. Это было как в автомойке, пишет Дмитрий. Спасибо вам большое, Дмитрий. Да, дождь сегодня будет. А вот у меня есть новость такая технологическая, тоже связанная как с дождем, так и с солнцем, потому что под зонтиком ведь можно укрыться и от палящих лучей. Давайте перенесемся в Майами. Именно там придумали зонтик, который сам следует за человеком. Сейчас все объясню. Стартап называется Droid Brella. Представил устройство, и его называют умным зонтиком будущего. Вместо привычной ручки роботизированная система. Она автоматически держит зонт над владельцем и реагирует на его движение, оставляя руки полностью свободными. То есть зонт прямо над вами. Как там это все сделано, чтобы он следовал за вами, ну, это я вам не скажу, но управление происходит с помощью собственной технологии, вот, все-таки расскажу, которая отслеживает направление движения человека. Разработчики считают, что такая новинка пригодится не только под дождем, но и на пляжах, у бассейнов и на открытых мероприятиях, где важно укрыться от палящего солнца. Ну да, какой-нибудь концерт open air. Или вот как был финал чемпионата мира по футболу, палящее солнце. Там один из известных мне попался футболистов, который все ныл и жаловался. Причем каждый матч. Вот ему то солнце жжет колени, то еще что-то, то золотуха и так далее. Ну вот... Есть такие люди вечно недовольны. Но если будет действительно очень жарко, то над твоей головой может висеть как такая вот, ну, как зонтик, да? Авторы проекта уже получили, кстати, патенты в США и Европе и планируют развивать целую платформу умной тени. В общем, такой вот зонт, который мы носим в руках, привычный, скоро уйдет на второй план и превратится в настоящего персонального помощника, будет над вами летать. Как вам такое? Мне, например, очень даже нравится.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

Проста еще и звучит сегодня, вот как раз время обеденного перерыва, 12:20, если вы еще не решили, что сегодня будет на вашем столе. Вот вам несколько гастрономических идей. Так, 22 июля сегодня в США отмечают День манго. Сочный фрукт называют часто даже королем тропических фруктов, богат витаминами разными, отлично освежает, прекрасно подходит для летних смузи, салатов и десертов. Еще сегодня день сэндвича BLT, наверное, BLT, так читается. Это вообще классический американский бутерброд с хрустящим беконом, листьями салата и свежими помидорками. Просто вкусный, уже много десятилетий остается одним из самых популярных сэндвичей в США. Ну, а для любителей сладенького сегодня тоже есть для вас праздник гастрономический, день конфет фадж. Фадж – это такая нежная сливочная помадка, которую готовят из сахара, масла и молока. Один из популярных вариантов с орешками, карамельным вкусом и ванилью. Поэтому, дорогие слушатели, если вы сейчас отправляетесь на обед, конечно, хочу пожелать вам приятного аппетита. Пусть он будет вкусным. Но если вдруг вы уже поели, то тогда можно, наверное, планировать что-нибудь на вечер, на ужин. Что-нибудь с манго, с конфетками фадж или просто бутик американский съесть. 12:22, а мы движемся.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 12:30. Еще раз хочу обратить наше с вами внимание на то, что в конце этой недели в Латвии повысится температура воздуха, потому что вижу, что многие из наших радиослушателей расстроены ситуацией. За окном якобы все серо, настроение плохое. Да вы что? Природы ж нет плохой погоды, и вот если все-таки вы мечтаете о потеплении, то будет обязательно. Вот в ближайшие сутки, правда, будет еще переменная облачность, местами дожди и, возможно, грозы. Ночью будет туман образовываться, поэтому будьте внимательны, особенно в утренние часы, уважаемые автоводители. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-14, завтра в четверг 23 июля будет не более плюс 16-21. А вот в пятницу и субботу уже поднимется температура воздуха плюс 18-23, в воскресенье даже до плюс 25. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидается дождь и гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме.
2: Это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт.
3: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

12:36. Я знаю, что есть люди, которые точно радуются дождику. Это, конечно, любители по грибы да по ягоды, потому что урожайно сразу становится в лесах. И, безусловно, получаешь максимум удовольствия, когда эти грибочки ты находишь. Это бешеный азарт. И, конечно, грибные места никто сдавать не будет. Свои излюбленные. Тем не менее, наши слушатели делятся фотографиями без геолокации. Ну вот, прислали такие прям боровички здесь красивые. Спасибо большое, Кристина. Я тоже люблю ходить по грибы, это да, но я очень боюсь зверей. Даже не медведей, не бизонов, кто там у нас еще, волки, кого только нету в лесах, кабаны, а вот эти вот пострашнее с лосями. Больше всего я боюсь клещей. Особенно, если, не дай бог, какую-то заразу он там, присосавшись, твоему организму передаст. И вот есть новость, которая, безусловно, очень порадует всех любителей лесных прогулок. А такие практически мы все. Боимся мы действительно клеща. И не зря, потому что в Латвии ученые обнаружили, что у большого количества исследованных клещей в этом сезоне есть возбудитель болезни Лайма. И если от энцефалита существует вакцина, то болезнь Лайма, там уже надо будет сразу по факту медикаментозно, ну, лечиться очень долго, не дай бог там запустить. Но, что вот к чему я, что очень-очень меня лично порадовало, скоро ситуация может измениться, потому что латвийский ученый, очень умный человек, спасибо ему большое, зовут его Калвис Брангулис, он разрабатывает вакцину против этой инфекции. Его открытие уже дошло до этапа патентования. Исследователь, в общем, нашел особый белок бактерии Боррелии, который помогает иммунитету заранее как бы узнать вот этого вот врага. Простыми словами, будущая вакцина должна научить организм быстрее реагировать на инфекцию. Уже даже были испытания на животных, они прошли успешно. Животные тоже могут страдать как от энцефалита, так и от болезни Лайма. Это вообще очень опасно. В общем, впереди самый важный этап – это проверки с участием людей. Очень бы хотелось, чтобы они прошли тоже успешно. И чтобы в будущем прогулка по лесу у нас ассоциировалась исключительно с чем-то очень приятным, с ягодками, грибочками, красивыми пейзажами, селфи на фоне муравейников и так далее. А не с тревогой, когда приходишь и начинаешь себя обсматривать, обсматривать всех детей, мужей и так далее, чтобы никто там куда-то не впился. Причем обычно они такие места выбирают. Это же неприлично сейчас в эфире рассказывать, какие, куда они там лезут, где потеплее. Вот. Но будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны, дорогие слушатели. Берегите себя, своих родных и, конечно, свое здоровье.

0: 46 минут. Ну а далее информация. Она содержит и восход, и закат, и даже звездопад. Для начала давайте обратим внимание, вот кто романтичные такие, кто хочет встретить закат. Сегодня в 21.55. Если там, где вы будете находиться, не будет слишком пасмурно, то вы разглядите красивое солнышко, как оно садится. А встанет оно завтра в 5 часов и 5 минут. Насчет звездопадов. Вот сейчас мы находимся, если интересный действительно день, 22 июля, для любителей неба. Солнце находится в знаке Льва, и начинается период, который многие астрологи считают временем уверенности, новых идей и смелых решений. Вечером стоит посмотреть вверх. Да, сейчас начинается сезон метеорных потоков. И вот очень бы хотелось действительно, чтобы небо было ясным, хотя и обещают нам пасмурную погоду, но все-таки... Если будет ясное небо, то можно будет увидеть первые яркие падающие звезды, загадать желание. Это вообще не волшебство, это космос. Это космос. Маленькие частицы сгорают в атмосфере и оставляют такие красивые световые следы. Но почему бы не воспользоваться моментом, правда? Загадать желание, провести вечер в приятной романтической компании. Иногда лучший человек, с кем поговорить, это ты сам с собой вышел, посмотрел на падающую звезду, подумал, помечтал. Вот, кстати, хочу немножечко точность внести, потому что сразу вот слушатели реагируют. Кристина, что сегодня пасмурно, мы ничего не увидим. Даже если сегодня ничего не увидим, мы расстраиваться не нужно, потому что пик одного из самых заметных летних звездопадов, южных дельта Акварит, ожидается ближе к концу июля. Так что звездочки сейчас начинают падать, но пик их активности к концу месяца. Поэтому все, мы успеем. В этом я уверена.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
1: Стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: СВХ плюс.
5: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утреннее для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди. Местами в центральных восточных районах ливни. Ветер слабый, у побережья порывистый, температура воздуха от плюс 15 до 22. Лепая, Вентспилс 16-17, Даугавпилс и Резекне только 14-15 градусов. В Риге до 20, и во второй половине дня ожидается сильный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: На белорусской границе произошла провокация. Для клиентов Луминорбанка пока ничего не изменится, и сама сделка должна быть еще одобрена Европейским банком. Власти предлагают наказывать также пассажиров, которые будут ездить рядом с пьяным водителем. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: За минувшие сутки военнослужащие национальных вооруженных сил Латвии совместно с пограничной охраной выявили попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы группы из 5 человек. Они вели себя агрессивно и начали кидать военных поленья. Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, военные применили слезоточивый газ. Так как нарушители продолжали игнорировать требования властей, был произведен предупредительный выстрел в воздух. После чего нарушители отступили на территорию Беларуси, заявили в НВС. Представители латвийской армии также заявили, что это еще один пример использования нелегальной миграции в качестве инструмента гибридной войны и намеренной провокации в отношении Латвии и других стран ЕС и НАТО. Правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с пожарно-спасательной службой до октября подготовить типовую спецификацию для мобильных убежищ, чтобы можно было начать их промышленное производство, поставки и размещение вблизи многоквартирных домов и производственных предприятий. Это сборные модули из железобетона или композитных материалов, предназначенные для быстрой установки на земле или внутри зданий. Они должны иметь системы вентиляции и фильтрации воздуха, баллистической защиты, и в них можно будет укрыться на непродолжительное время. Также до октября должны быть решены юридические вопросы, чтобы можно было размещать такие убежища на территории самоуправлений или частной земле. Новость о предстоящей смене владельца банка «Луминор» вызвала у клиентов вопросы, в частности, стоит ли им самим предпринимать какие-то действия. В банке «Луминор» порталу Delphi сообщили, что банк продолжает работать в обычном режиме. Клиенты получают финансовые услуги без каких-либо изменений. Предпринимать самим ничего не нужно. Сделка должна получить одобрение Европейского центрального банка и Управления финансового надзора Эстонии при участии надзорных органов Латвии и Литвы. Как уже сообщалось, венгерский банк ОТП Банк подписал соглашение с нынешними инвесторами Луминор о приобретении третьей по величине банковской группы в странах Балтии. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего вооруженных сил 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Он сменит на этом посту Александра Сырского. Этому предшествовала отставка правительства Юлии Свириденко, в том числе министра обороны Михаила Федорова, у которого был конфликт с Сырским. Уход Федорова привел к протестам во многих городах Украины. Жители требовали вернуть Федорова, отправить в отставку Сырского и провести реформы в армии. В окружении президента не ожидали такого общественного резонанса, сообщает портал «Медуза». На уровне латвийских министерств юстиции и внутренних дел обсуждаются новые способы борьбы с пьяными водителями. В частности, привлечение к ответственности тех, кто добровольно садится в машину к пьяному водителю. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис эту идею поддерживает, отмечая, что подобная практика успешно работает в Скандинавии. Еще одно предложение – обязательный курс консультации у психолога для всех задержанных за рулем в нетрезвом состоянии. В конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится и местами пройдут кратковременные дожди. Завтра температура воздуха повысится до 21, в пятницу и субботу станет теплее еще на пару градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов. Следующая неделя будет теплее, в некоторые дни столбики термометров могут подниматься до плюс 28 градусов, но временами ожидается дождь, гроза. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Желает радиостанция СВХ Плюс. Еще 2 часа мы вместе на оранжевой волне. Ну и как проходит ваш день? Мне кажется, что день любого человека, он не может быть позитивным от и до, со знаком плюс. И сам человек не может быть тоже как робот, вот все только правильно делать. Конечно, мы совершаем ошибки, и это абсолютно нормально, по-другому никак. Мы живые люди. И тут очень интересное мне попалось исследование. Европейцы, вот жители Европы, мы же тоже здесь, правда, все чаще говорят о том, что признавать ошибки – это нормально. Психологи отмечают умение сказать «я был неправ» сегодня воспринимается не как слабость, а как признак зрелости и уверенности в себе. Многие считают, что ошибки помогают учиться, развиваться и лучше понимать себя. При этом люди чаще готовы признать свою неправоту перед теми, кому доверяют. Ну, конечно, иногда очень сложно признать, нелегко вот признать свою ошибку, но тем не менее, это, я согласна, действительно означает, что человек, ну, зрелый, уверен в себе. И сказать порой, что я был неправ, ну, или я была неправа, это поступок. Так что подумайте, что вы там насовершали такого. Может быть, действительно стоит у кого-то попросить прощения и действительно признать свою неправоту. Я на всякий случай тоже извинюсь перед вами. Вдруг я что-то кого-то где-то там обидела. Тут на меня одна женщина немножко... Не то, что она обиделась, рассердилась. Она все время говорит, что я упрекаю людей якобы, ну вот ей показалось, за ЗОЖ, за здоровый образ жизни. Что как будто вот я позиционирую, что нужно там много есть жирной еды, не заниматься спортом. Ну, мне очень жаль, Лариса, что вы так подумали. Не, может быть, тем самым я себя оправдываю, потому что я не то, что не за ЗОЖ, а я бы с удовольствием, ну вот недавно уже рассказала, ездила на концерт Лени Кравица в Таллин. Ну, какой там ЗОЖ? Ну, хочется же себя порадовать чем-нибудь и вкусненьким, и с градусом. Вот, а по приезду уже, да, надо немножечко сесть, может быть, на какую-то диету. Поэтому, Лариса, если я вас где-то там задела, да вы что, я наоборот, я восхищаюсь людьми, которые ведут здоровый образ жизни, которые нашли в себе силы отказаться от пагубных привычек. Вы большие молодцы, мы на вас равняемся.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Дайте сигнал.
1: СВХ Плюс.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
7: Если чё, я пахну.

0: дорожная информация от Сережи. Сереж, спасибо большое. Даю сигнал. Привет, Рижская ГЭС, ДТП. Тут даже видео вы прислали.
1: Так, что-то тут произошло нехилое. На скорости, наверное. А, в знак уперся. Офигеть, только что вот сандалился.
0: Да, конечно. Будьте внимательны за рулем, уважаемые радиослушатели. А если вы стали свидетелями какой-то ситуации внештатной на дорогах латвийских, пожалуйста, проинформируйте. Тем самым вы поможете нашим слушателям, может быть, избежать затора. Или, ну, в общем, спасибо вам заранее за то, что вы нам напишите или запишите голосовое. 25 45 25 25. Сережа, еще раз благодарности. Марина пишет: я уже 4 часа сижу на диване, заставляю себя одеться и пойти в магазин. Ошибки я всегда признаю, но друзей ошибки замечаю, призываю к ответственности. Это мы на тему того, что жители Европы все чаще признают свои ошибки и считают, что это делать правильно. Это показатель зрелости. И также привет большой нашему постоянному радиослушателю Евгению. Кстати, скоро у нас будет конкурс, поэтому, если хотите принять в нем участие и попробовать выиграть билетики на грандиозное шоу «The Beatles Legend» в исполнении итальянской группы «The Beatbox», то следите за эфиром.
2: Красота, говорит, увези меня. СВХ+.

0: закат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.
2: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

мой мужчина, как это можно любить вторую женщину так же сильно, как другую? Вот было бы у меня на это время и желание, сейчас бы порассуждала на эту тему. Ладно, хорошо, пусть это останется на совести мужчины, особенно который, может быть, отправился сейчас якобы на обеденный перерыв, а мы-то знаем, что иногда некоторые используют это время для другого. Ладно, куда-то меня унесло не в ту сторону, это все Лобода виновата со своими чувственными текстами. Давайте лучше вот о музыке группы The Beatles. И если вы любите музыку, которая не стареет, тогда у меня для вас просто прекрасная новость. Уже 28 июля в 19:30 в концертном зале Дзинтри в Юрмале состоится грандиозное шоу The Beatles Legend в исполнении итальянской группы The Beatbox, которую вообще называют лучшим трибьют-коллективом The Beatles в Европе. Вы знаете, это будет настоящее мультимедийное путешествие во времени. На сцене живой звук,

0: Финалисты. Неделю у меня просто два билетика, а конкурса будет три у меня устроено. То есть, соответственно, как вы уже привыкли, в список можете попасть. Вот, обычно из пяти человек, на этой неделе из трех человек. И вот кто-то сегодня, кто-то завтра, кто-то в пятницу. И, соответственно, среди вот этих трех счастливчиков будут разыграны два билета. Я надеюсь, я доступно все здесь рассказала. Итак, призываю вас отвечать на вопрос конкурса и отправлять, на ваш взгляд, верный вариант ответа на номер 25452525. Несложный вопрос сегодня. В 1969 году The Beatles выпустили один из своих, пожалуй, самых знаменитых альбомов. Его обложка стала культовой. Музыканты просто переходят пешеходный переход, зебру. А снимок знают миллионы людей по всему миру. Как называется эта улица в Лондоне, соответственно, которая дала название альбому? Вариант 1 – Бейкер-стрит, вариант 2 – Эбби-роуд, вариант 3 – Оксфорд-стрит. Отвечайте 25-45-25-25.
1: СВХ+.

0: 6 минут. Давайте прямо сейчас подведем итоги конкурса и определим человека, который попадет в список финалистов и будет претендовать на 2 пригласительных билета 28 июля в 19:30. Концертный зал Дзинтери. Все это Юрмала, конечно. Грандиозное шоу The Beatles Legend в исполнении итальянской группы The Beatbox. Очень бы хотелось, чтобы ребята еще и к нам пришли на интервью. Вроде бы мы договорились, но будем надеяться, что вот понятно, что в день выступления там какой-то саундчек и так далее, все должно происходить. Но если найдут какое-то времечко, мы лайп не лудзом, как говорится, бонджорно, белиссимо, граци. Так, вопрос был связан, конечно, с группой The Beatles и как называется эта улица в Лондоне, которая дала название альбому. Речь шла о 1969, когда The Beatles выпустили один из своих самых знаменитых альбомов, и обложка стала культовой. Я думаю, каждый ее даже вот представляет, видит перед своими глазами, где музыканты переходят пешеходный переход, и снимок знают миллионы людей по всему миру. Конечно же, это Abbey Road. Тут некоторые люди с юмором немножко по-другому написали Abbey Road. Так, неприлично, вы там смотрите. Ну ладно, это тоже засчитало как верный ответ. Впрочем, были и те, кто выбрал Бейкер-стрит, и даже те, кто написал Оксфорд-стрит. Нет, действительно, знаменитая фотография, где Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон идут по пешеходному переходу возле студии Abbey Road, превратила это место в одно из самых посещаемых достопримечательностей Лондона. До сих пор тысячи поклонников каждый день повторяют этот кадр, переходя ту самую зебру. Ну а сейчас настал тот момент, когда мне надо будет определить и выбрать среди тех, кто ответил правильно, того, кто попадет в список. И в список попадает у нас Леонид. Леонид, вы в темных очках здесь на фотографии. Ваш номер телефона заканчивается на 711. Я еще вам напишу в WhatsApp всю информацию. Главное, следите, пожалуйста, внимательно слушайте эфир в эту пятницу, 24 июля. Примерно в это время будет розыгрыш билетов. Я желаю вам удачи. А всех, кто участвовал, конечно, благодарю. Спасибо, что пишете нам. Хорошего дня.
1: Море, море, goodbye. СВХ+.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie burķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: СВХ+.

0: Да, действительно, лето как-то стремительно несется вперед и пролетает буквально как комета. Даже уже не середина лета, мы движемся в такую же туда, к финалу, но не совсем, конечно же, еще впереди август месяц, но тем не менее, обратите внимание, уже 22 число июля месяца. Были ли вы в отпуске, уважаемые дамы и господа? Как вообще вот обстоят у вас дела с личным отдыхом? Потому что часто не можем найти время для себя любимых. Это плохо, как мы понимаем, нужно отдыхать обязательно. Конечно, вот эта избитая поговорка, что лето можно устроить себе круглогодично, были бы деньги. Но в данном случае тогда желаю вам приятного вояжа. Тем не менее, если вы собираетесь отдыхать в Латвии, то в конце этой недели температура вновь повысится и будет опять летняя погода. Но пару денечков еще стоит переждать. Латвийское в кавычках лето дает о себе знать, и в ближайшие сутки переменная облачность, местами дожди, даже возможны грозы. Предстоящей ночью будет образовываться туман. Будьте внимательны, особенно за рулем в ранние утренние часы. Температура воздуха плюс 8, плюс 14. В четверг, завтра плюс 16, 21. В пятницу и субботу уже поднимется до 18, 23. А вот в воскресенье прогреется до 25. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться даже до плюс 28 градусов. Временами, правда, ожидается дождь и гроза. И согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы. Количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме.
1: СВХ+.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

música. Стопроцентные хиты. Музыка для

0: СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить,

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно пасмурно. В течение дня ожидаются дожди. В восточных и центральных районах возможны ливни, грозы. Ветер слабый, на побережье порывистый. Температура воздуха от 15 до 22 градусов. В Лепе и Венспилсе 16-17. Даугавпилсе, Резекне 14-15. В Риге до 20 градусов. И во второй половине дня ожидается сильный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Провокации и саботаж будут продолжаться, но войны пока не будет, говорит президент Латвии. Для клиентов Luminor банка пока ничего не изменится. Сделка о смене владельца должна быть одобрена Европейским банком. Семейные врачи предлагают ввести частичную нетрудоспособность. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В настоящее время непосредственной военной угрозы со стороны России не наблюдается, однако обществу необходимо сохранять бдительность, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Колбергсом. Страны НАТО и Европейского Союза регулярно обмениваются информацией, в том числе разведывательной. Хотя военной угрозы нет, нельзя исключать проведение гибридных операций. Одна из таких продолжается на латвийско-белорусской границе. Также нельзя исключать акты саботажа. Обществу следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность. Президент заверил, что органы безопасности работают совместно с союзниками, анализируют поступающую информацию, и многие потенциальные угрозы уже удалось предотвратить. Как уже сообщалось, на белорусско-латвийской границе за минувшие сутки военным пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить слезоточивый газ против группы из 5 нелегалов, которые пытались пересечь границу и вели себя агрессивно, закидывая военных поленьями. Нелегалы удалились, а в латвийской армии заявили, что это еще один пример гибридной войны и провокации в отношении стран НАТО и ЕС. Правительство поручило Министерству экономики в сотрудничестве с пожарно-спасательной службой до октября подготовить типовую спецификацию для мобильных убежищ, чтобы можно было начать их промышленное производство, поставки и размещение вблизи многоквартирных домов и в производственных предприятий. Это сборные модули из железобетона или композитных материалов, предназначенные для быстрой установки на земле или внутри зданий. Они должны иметь системы вентиляции и фильтрации воздуха, баллистической защиты, и в них можно будет укрыться на непродолжительное время. Также до октября должны быть решены юридические вопросы, чтобы можно было размещать такие убежища на территории самоуправлений или частной земле. Новость о предстоящей смене владельца банка Luminor вызвала у клиентов вопросы, в частности, стоит ли им самим предпринимать какие-то действия. В банке Luminor порталу Delphi сообщили, что банк продолжает работать в обычном режиме. Клиенты получают финансовые услуги без какой-либо без каких-либо изменений, предпринимать самим ничего не нужно. Сделка должна получить одобрение Европейского центрального банка и Управления финансового надзора Эстонии при участии надзорных органов Латвии и Литвы. Как уже сообщалось, венгерский банк ОТП Банк подписал соглашение с нынешними инвесторами Luminor о приобретении третьей по величине банковской группы в странах Балтии. Глава Ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане Айшпуре предлагает рассмотреть возможность введения частичной нетрудоспособности. По мере восстановления трудоспособности человек мог бы работать неполный рабочий день, а в остальное время заниматься лечением и реабилитацией. За выполненную работу ему платил бы работодатель. Особенно это касается пациентов, перенесших травмы и онкологических больных. Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкш отметил, что аналогичные механизмы уже действуют в Финляндии и Швеции, где вопрос организации труда в значительной степени решается по взаимному соглашению между работодателем и работником. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

о тебе уходить. Так что главное, чтобы человек был хороший, как говорится. 14:09, ничего против маршруток не имею. И вообще общественного транспорта я не раз говорила, что постоянно пользуюсь, потому что трамвай, например, для меня реально самый точный. Бывали тут ситуации, когда в снежную зиму там что-то с путями происходило. Или вот недавно был, когда потоп туда, тогда нарушалось движение трамваев, но в целом можно доверять. Это прекрасно. Во все идет, правда, сейчас обсуждение. Впереди же грандиозный стройка века, ремонт Вантового моста. И, конечно, это затронет практически каждого человека, чей путь лежит либо по ту сторону, либо по эту сторону реки. И тут уже обсуждаются внедрение речного транспорта. Но это же касается пассажиров. Паромов-то, я понимаю, не будет для того, чтобы на автомобиле переплыть. И тут много разных новостей в этой связи. Кто сейчас нас слушает за рулем транспортного средства, любого, все равно какого, вам, безусловно, счастливого пути. Будьте внимательны и аккуратны. Знаете, вот каждый раз прихожу, смотрю статистику ДТП, и так хочется, чтобы она была нулевая. Но, увы, вот если брать прошлые сутки, то все равно страдают люди. Более того, 7 человек, а вообще было зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий. Люди продолжают почему-то садиться за руль после того, как выпьют. Ну вот вчера задержали одного в Земгале, но в Курзаме был задержан водитель, который употреблял наркотики. За превышение скорости вчера на водителей было составлено 138 протоколов. Трое водителей оштрафованы за агрессивное вождение, не имется им там. И вообще всего полиция составила 363 протокола о нарушениях правил дорожного движения. Всем еще раз удачи и успехов за рулем. В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 мм, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Щедрые предложения в «Гинтаро Мебелос». Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Плюс.

0: 22 июля на календаре. Сегодня среда, да, среда, серединка недели. Как мы знаем, во многих странах, кстати, к среде относятся с разными приметами, есть и привычки. Вот, скажем, в Индии среда считается днем Меркурия, планеты, связанные с интеллектом, общением и торговлей. Многие стараются в этот день начинать учебу, важные переговоры или дела, связанные с деньгами. В Японии есть необычная традиция. Среда часто считается хорошим днем для небольших подарочков и знаков внимания коллегам. Там даже существует понятие среднего дня. Повод сделать маленькую паузу и поблагодарить людей вокруг. Кстати, я очень хочу поблагодарить Дианочку Саулу за то, что она, вот может быть, сама того не зная, приобщилась к японцам и сделала мне подарочек, очень красивый, майку с логотипом радиостанции СВХ+, тем самым облегчило мне теперь такую вот вещь, как утренние сборы, что надеть, в чем пойти. Завтра приду в майке и буду здесь вся такая красивая находиться. В Великобритании, кстати, как и у нас, впрочем, среду часто называют маленькой пятницей, потому что до выходных уже близко, чем в начале недели. Некоторые кафе и рестораны делают там в Британии специальные предложения именно в середине недели, чтобы поднять людям настроение. Ну а во Франции, кстати, среда исторически связана с детьми. Я вот не знала, оказывается, во многих школах раньше именно этот день был свободным от занятий, поэтому его посвящали кружкам, спорту и семейным делам. То есть сделали такую паузу в учебная неделя, а в среду отдохнуть, ну или чтобы заняться какими-то другими факультативами. Мне кажется, очень даже неплохая идея. Ну и самое главное, психологи называют среду точкой перелома недели. После нее людям легче настроиться на завершение задач, потому что самое сложное уже позади, как уверяют психологи, а им можно доверять. Или не знаю, как. Мне кажется, что самое сложное еще впереди. Доработать до выходных. Ну, ладно. Я-то что? Я, наоборот, с большим удовольствием, потому что эта рабочая неделя у меня стартовала как раз-таки со среды. Самое главное, всем не унывать и прекрасного настроения. А прямо сейчас предлагаю потанцевать. И не с кем-нибудь, а во, с кем? С Александром Ревой.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем. СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и
3: разгрузить свою голову.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

невеста, но сейчас время свадеб, лето, осень, да и вообще, а что привязываться к какому-то определенному времени года, хотя некоторые люди даже же выбирают специально даты для того, чтобы они были запоминающимися. Вот, например, в этом году это было 02.02.2026, тут тоже или 22.02.2026, получается, также еще и 26 февраля и так далее. Я помню, был свадебный бум в июне, когда была и шестерка, и двойка обыгрывались. Много у меня в ленте в Фейсбуке брачующихся присутствовало, либо уже их детей.

0: августе 08.08.2026 года. Очень популярная дата. Кстати, две восьмерки ассоциируются с бесконечностью, достатком и гармонией. Легко запоминается, особенно мужчинами. Когда дата свадьбы? А не что, когда? 08.08. Хорошо. 22.08. Тоже красивая зеркальная дата. Конец лета. Хорошее время для свадьбы на природе. В сентябре, конечно, это 09.09, 19.09, 26.09. В октябре одна из самых эффектных дат года симметричная и легко запоминается 10.10.2026. Спокойная дата подходит для уютных свадеб 07.11. Декабрь 12.12. И 19 декабря тоже вот предновогоднее настроение, огни уют, все счастливые и, конечно же, жених тоже. Так что, если вы еще раз думаете над датой свадьбы, то вот вам, пожалуйста, есть эти даты. Самые красивые, даже топ-5 самых красивых вот тут выделили, удобных дат. 08.08, 10.10. 12.12, это если 2026 год, 19.09 и 22.08. А если хочется вам в 2027 году, ой, здесь очень много разных дат, я, наверное, уже не буду их все перечислять, а то слишком долгим будет мой выход в эфир. Просто хочу сказать, что если у вас впереди столь важное событие, как день бракосочетания, подумайте еще несколько раз, правильно ли вы определились, потому что человек-то, ну, как бы так хотелось бы, чтобы на всю жизнь действительно, и чтобы, как в сказке, все было хорошо и красиво. Любите друг друга и будьте счастливы долгие годы.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит, пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
1: СВХ Плюс.

которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое...

0: Недавно мы говорили с вами на тему свадеб и популярные даты, тем более, что сейчас лето и осень, ну, так как бы считается, что сезон свадеб. А вот если говорить о самой популярной дате свадьбы в 21 веке, то считается 07.07.2007, 7 июля, да, 2007 года. Это была настоящая свадебная лихорадка по всему миру. Дата выпала на субботу, вообще идеальный день для торжества. Три семерки и 777 считались символом удачи, счастья и счастливого совпадения. Многие пары специально переносили свадьбу именно на этот день. В разных странах в этот день были зарегистрированы десятки тысяч браков. Например, в некоторых городах количество свадеб выросло в несколько раз по сравнению с обычными субботами. Это ж сколько? Почти 20 лет прошло, но будем надеяться, что все эти пары, ну все, наверное, нет, но большинство из них будут в будущем году отмечать столь знаковую годовщину. Кстати, наша радиослушательница Татьяна вот как раз и обратила внимание, что в следующем 2027 году очень красивая дата могла бы быть 07.07.2027. И написала, что у меня свадьба была 07.01.77. Тоже три семерки. А Рождество вышло случайно, но счастливая, любимая всю жизнь с моим дорогим. Это прекрасно. Ольга пишет. Привет, Полина. Хорошего дня вам тоже, Олечка. Кто-то выбирает красивую дату, чтобы легко запомнить. А я сына родила в дату, которую очень легко запомнить. 1 января 2021 года. 01.01.2021. Олечка, ну супер, да, действительно. Тут главное подарков, чтобы было, да, вот ровно один на Новый год от Деда Мороза, другой на день рождения, потому что часто бывает, что люди, которые появились на свет в праздничный день, да, особенно вот на Рождество, на Новый год, как-то вот, как будто один подарок им преподносят. Нет, я считаю, что это нечестно. Ну и также вот Светлана написала, что у меня как раз-таки годовщина в будущем году будет уже 20 лет. Я вместе с своим любимым Андрюхой. Мы как раз-таки поженились 7 июля 2007 года. Я за вас очень рада. Андрей написал, у меня сын родился 05.05. И теперь в футбол играет под 55-м номером. Супер. А жена 8 марта тоже удобно. Вот, Андрей, возвращаясь к дню рождения 1 января, когда ребенку как бы хотелось бы два подарка и от Деда Мороза, и на день рождения. Жене тоже, мне кажется, два букета необходимо. 8 марта один, а на день рождения другой. Супер, это действительно прекрасно, когда день рождения выпадает на какую-то интересную дату. Особенно повезло тем, у кого 29 февраля день рождения. У меня несколько знакомых есть. Обидно, да. Никогда не знаешь, когда отмечать. Либо 28 числа, либо 1 марта.
1: СВХ+.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoit tavo.
3: Savs studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
7: Плюс. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Скоро здесь в студии появится Дима Харов, но прежде еще некоторые ваши сообщения, которые связаны с разными датами. Так у нас как-то вот своеобразный тут опрос как будто бы даже организовался. Спонтанный, но мне очень приятно. Вот Андрей уже рассказывал, что жена, супруга родилась 8 марта, а также у нас отношения еще начались 8 марта. Смотрите, какой прекрасный для вас день. Руслан пишет, что у меня свадьба была 1 сентября. Тоже не забудешь, да, Руслан? Андрей пишет, что у меня у друга день рождения 8 марта. Сочувствую ему, все с цветами к женщинам и к нему. Хи-хи. Ну, главное, чтобы не забыли человека. Ну что, да, это сложно. Сложно, конечно, совмещать. Но, тем не менее, наверное, ваш друг какой-то особенный. А, Оля написала, вот, что у сына день рождения 1 января. Насчет подарков, что подарки все отдельно на день рождения. На Новый год уже все друзья знают, что либо второго, либо только на день рождения. Ну и Игорь прокомментировал самую популярную дату бракосочетаний в 21 веке, 07.07.2007. Я так задумалась, сколько людей сохранили эти отношения. Вот среди слушателей есть Светлана, как минимум, вот одна пара, кто зарегистрировал брак практически 19 пока что лет назад, собираются отмечать в будущем году уже такой круглый юбилей дня бракосочетания. А вот Игорь считает, что примерно 60% будут праздновать, но из-за того, что многие подстроили брак под дату необдуманно. Эта цифра может намного ниже. А, ну я поняла, да, о чем вы, что некоторые люди как будто специально им, главное не, ну не то, что главное не чувство, да, но некоторые люди очень заморачиваются на тему дат, но я считаю, что почему нет, тем более если это праздник, если это действительно потом впоследствии самая главная дата, которая не забудется и которая будет восприниматься со знаком плюс, мол, самая счастливая. А то, как мы знаем, в жизни бывает по-разному. Так, все, я на сегодня наговорилась. Я хочу единственное вот в конце поблагодарить всех за внимание. Мне очень приятно, что вы были частью эфира. Без ваших сообщений он бы не был таким насыщенным. Поэтому давайте продолжим завтра. Но хотя можно и нужно даже сегодня. Дим Харов, как я уже сказала, скоро здесь окажется. Поэтому номер 25452525 работает. В том числе и для ваших поздравлений. Потому что если сегодняшняя дата, 22 июля, для вас или ваших родных праздничная, то это нужно обязательно отметить. Как все, тоже непростой,
2: стой. СВХ+.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хэсбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
3: СВХ плюс.

терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, поэтому местами будет туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 16. Завтра днем по западным и центральным районам дожди, местами ливни. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. В Лепе и Венспилсе дождь плюс 15-16. В Даугавпилсе, Резекне без осадков и до плюс 19. В Риге во второй половине дня дождь. Гроза плюс 17-19 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Провокации и саботаж будут продолжаться, но войны пока не будет, говорит президент. В двух больницах проведены обыски. Семейные врачи предлагают ввести частичную нетрудоспособность. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В настоящее время непосредственной военной угрозы со стороны России не наблюдается. Однако обществу необходимо сохранять бдительность, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Колбергсом. Страны НАТО и Европейского Союза регулярно обмениваются информацией, в том числе разведывательной. Хотя военной угрозы нет, нельзя исключать проведение гибридных операций. Одна из таких продолжается на латвийско-белорусской границе. Также нельзя исключать акты саботажа. Обществу следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность. Президент заверил, что органы безопасности работают совместно с союзниками и анализируют поступающую информацию, и многие потенциальные угрозы уже удалось предотвратить. Как уже сообщалось, на белорусско-латвийской границе за минувшие сутки военным пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить слезоточивый газ против группы из 5 нелегалов, которые пытались пересечь границу и вели себя агрессивно, закидывая военных поленьями. Нелегалы удалились, а в латвийской армии заявили, что это еще один пример гибридной войны и провокации в отношении стран НАТО и ЕС. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в Бауской больнице и Елговской городской больнице. Процессуальные действия произведены в связи с двумя госзакупками. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что предприниматель, возможно, еще до объявления закупки договорился с членом закупочной комиссии больниц, чтобы обеспечить победу конкретной компании в конкурсе. Общая сумма сомнительных сделок составляет более 650 тысяч евро. Глава Ассоциации семейных врачей Алиса Ницмана Айшпуре предлагает рассмотреть возможность введения института частичной нетрудоспособности. По мере восстановления трудоспособности человек мог бы работать неполный рабочий день, а в остальное время заниматься лечением и реабилитацией. За выполненную работу ему платил бы работодатель. Особенно это касается пациентов, перенесших травмы и онкологических больниц. Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкш отметил, что аналогичные механизмы уже действуют в Финляндии и Швеции, где вопрос организации труда в значительной степени решается по взаимному соглашению между работодателем и работником. После того, как Верховный суд Латвии отказался рассматривать кассацию, вступил в силу приговор 2 года лишения свободы для 94-летнего водителя, признанного виновным в трагическом дорожно-транспортном происшествии в рижском районе Торникалнс, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Верховный суд пришел к выводу, что доводы защиты основаны не на юридических, а на фактических аргументах, и отказался возбуждать кассационное производство. Сама авария произошла 3 года назад на улице Елговас. Водитель, которому тогда было 91 год, не затормозил на пешеходном переходе и сбил 16-летнюю девушку, которая затем скончалась. Водитель был трезв. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: хороших новостей.
1: Очередная порция хороших новостей, друзья мои, подруги, вас ожидает в прямом эфире радиостанции СВХ+. Разруливать все эти хорошие новости буду я, зовут меня Дим Харов. Некоторые из них я уже подготовил, некоторые из них, я очень на это надеюсь, вы пришлете по ходу нашей программы до 16.00. Напоминаю, наши координаты 25 45 25 25, смски, ватсапки, телеграмки. plus@radiosvh.lv наш адрес электронный, работает, а все, почту нам поменяли. Мы на какой-то Google перешли, на, или на Gmail перешли. Ну, вас это, по идее, никак не касается. Все работает, присылайте, будем делать этот мир лучше. Договорились? Очень хорошо. Здравствуйте, кстати. Здравствуйте всем. Сегодня 22 июля. Александр, Андрей, Кирилл и Федор отмечаются именины по православным традициям. Мария, Марика и Марина. По латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляем именинников, именинниц сегодняшнего дня. Также поздравляем, если вы родились 22 июля, всем, у кого сегодня праздник, желаем крепчайшего здоровья, великолепнейшего настроения, исполнения желаний, классных людей рядом. И чтоб мечты сбывались. Вот такие мои пожелания вам сегодня. Сегодня, между прочим, ко всему вышеперечисленному, еще и Всемирный день мозга. Сегодня день летнего отдыха. День находок сегодня. Международный день бокса сегодня. День песочных замков. День гамака сегодня отмечается. День приближенного значения числа пи. Насколько понимаю, 3,14 число пи. Приближенное значение. Правильно ведь? Вот. День отельного лебедя. Я так понимаю, что это как раз-таки вот когда из-за... Тенчиков там складывают лебеди отельные. Я так понимаю, правильно ведь? Вот. А всем, кто сейчас отдыхает где-нибудь в отеле, и всем, у кого сегодня отпуск. Прямо сейчас отпуск, вы слушаете радио СВХ+. Плюс отдельное. Привет и отдельное поздравление, пожелание прекраснейшего отдыха. А возможно, кое-кто отдыхает на каких-то курортах за пределами нашей страны. У вас, скорее всего, уже обед позади. Вы, наверное, уже в бассейне сегодня, в море искупались, правда ведь? Сгорали, применяя солнцезащитные средства, правда ведь? Вот. А сейчас слушайте радио СВХ+, возможно, так где-то через сон. Сиест. Да? Скорее всего, так и есть. Там, где сейчас тепло и солнечно. В общем, друзья мои, подруги, давайте. Да, и заявки ваши музыкальные буду исполнять. Вот, в частности, Ольга, наша радиослушница, попросила сыграть что-то из репертуара Эмина. Пожалуйста, Оленька, ловите вот эту песню.

0: эфире «Хорошие новости».
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на косметику «Фармацерис» для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни «Фармацерис» для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. «Апотека».
3: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль «Алпина» объемом 8 литров, 54,99. Холодильник «Самсунг» 344 литра, 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. «Казино Кай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Казино Кай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: сейчас для вас хорошие новости.
1: Две новости пришли из Японии, они связаны между собой. Японцам разрешили отказаться от офисной одежды из-за жары. Многие офисные работники из Японии примеряют новый стиль одежды, порой даже чувствуя себя неуверенно из-за его непривычности. Когда на улице стоит летняя жара, деловой костюм сразу начинает казаться не лучшим изобретением человечества. Именно поэтому власти Японии призвали офисных сотрудников отказаться от делового стиля, ставшего уже чем-то вроде униформы, в пользу футболок, шорт и удобной обуви. Цель проста. Люди более легко переживают зной в такой легкой одежде. В офисах сократятся расходы на кондиционирование помещений. В Японии сейчас тоже жарко. И здесь еще одна новость. В Японии изобрели холодильники для людей. В них можно спрятаться от зноя. Японские изобретатели создали их, чтобы люди могли нормально функционировать в условиях аномальной жары. Издалека новое устройство напоминает вендинговый аппарат. Ну, там, где вода продается, да, снеки всякие и так далее. Задумка проста. Клиент заходит в бокс из стали, и там его обдувает струя холодного воздуха. Воздух охлажден до 5 градусов по Цельсию. Внутри поддерживается температура не более 15 градусов. По словам производителя, в таких условиях человек быстро приходит в себя. Самое главное, не заболеть там еще. Изобретатели уверены, что их разработка хорошая альтернатива вентиляторам и кондиционерам, ведь в боксах все тело охлаждается гораздо быстрее. Также, если верить их заявлениям, холодильники потребляют сравнительно мало электроэнергии. Хотя изобретение появилось относительно недавно, такие вот холодильники для людей стали уже появляться на улицах японских городов. Да, судя по всему, сейчас тоже очень и очень жарко. Такие вот новости приходят из Японии. Так, Марина, наша радиослушательница, прислала отличного всем дня. Привет, Дим. Сегодня день ангела у меня, у моей подруги Машустика. Послушаем песню про подруг. Давайте послушаем песню про подруг. Вас, дорогие Мариночки, с именинами. Поздравляет радио СВХ+.

еще одну нашу радиослушницу Марину поздравляем с именинами и дарим прозвучавшую песню от Леонида Агутина. Всем Маринам, пользуясь случаем, передаю привет. Смотрите, давайте-ка мы с вами устроим небольшой конкурсик по ходу программы «Хорошие новости». Что у нас есть? У нас есть два пригласительных на самое масштабное событие электронной музыки в Латвии. 1 августа на стадионе «Локомотив», что в Даугавпилсе, вас ожидает «Сигал фестиваль». Полномасштабное open-air шоу с международными звездами, лучшими диджеями из стран Балтии. Кстати, Балтию, в том числе и Эдгар Сторм, работник радио СВХ Плюс, будет представлять на этом фестивале, между прочим. Там же мировые хиты, огненное шоу и та самая мощь, которую можно почувствовать только на большом фестивале. Главные звезды — Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп и электронной музыки. Вилли Уильямс из Франции, международный диджей, продюсер, автор хитов, чья музыка зажигает танцполы по всему миру. Два пригласительных вот на это мероприятие мы с вами разыграем сегодня по ходу нашего сегодняшнего общения. И начнем давайте вот в программе «Хорошие новости». Уже есть традиционное у нас развлечение конкурсное. Я предлагаю вам всего лишь тремя словами описать сегодняшний день. Вот как вы чувствуете? Рассказ из трех слов. Помните при этом, что коротенькие слова в русском языке тоже являются полноценными словами, даже если они состоят из одной-двух букв. Это целое слово. Так вот, берите в руки телефон и тремя словами описывайте текущий день. СМС-кой или ватсап-кой отправляйте свой рассказец на 25-45-25-25 и претендуйте на два пригласительных на «Сигал фестиваль». 1 августа. Стадион «Локомотив», Даугавпилс.

0: Итак, я предложил вам тремя словами описать сегодняшний день. Что мы имеем к этому моменту? Самые такие красивые варианты давайте прочитаем. Радио, работа, руль. Все понятно, где слушают радио, если вы хабы. Света дома нет. А где Света? Куда ушла Света? Момент имеет значение. Здорово, пасмурно, слушаю радио. Какой чудесный день. Мир, труд, июль. Вселенная подмигнула живьем. Макушка летнего сезона. Теплое дыхание лета. Лето, запах варенья. Так, что у нас еще есть? Работаю, честное слово. Очень много про работу, да? Мысли всякие лезут. Хорошо, хорошо. Солнечный июльский теплый. Вот. Так, и еще варианты. Мысли стали крыльями. Момент достоин вечности. И жизнь между улыбками. Жизнь между улыбками. Мне очень понравилось. Очень понравился. И еще мне очень понравился вариант от Павла. Быт, сыт, помыт. Прелесть просто, а? Целый роман, смотрите. Быт, сыт, помыт. Давайте, Павел, вас в финал отправим. У вас будет шарик номер один. И вас, дорогая Анна, отправим в финал за вариант «Жизнь между улыбками». Быть сыт, помыт, конечно, круто. Офигенно. «Жизнь между улыбками» тоже. Да не, все варианты прекрасны. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Вот, значит, Анна и Павел у нас отправляются в финал. В финале сегодня разыграем два билета на фестиваль электронной музыки. 1 августа за день «Локомотив» в Даугавпилсе.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Так, эту песенку мы подарили нашей радиослушательнице Нате, которая побывала в Юрмале, судя по всему, наполнилась счастьем, в том числе от встречи с Леонидом Каневским. Вот, а фотография предлагается и вообще от Юрмала. Вот. Хорошего вам настроения, дорогая Ната. Да, да, Юрмала прекрасна, это правда. Так, что вам еще рассказать интересненького? Давайте вот про этот дурацкий рекорд расскажу. Трюкач полминуты удерживал на голове 195 рулонов туалетной бумаги. Представляете? 195 рулонов туалетной бумаги на голове. Да, такая полезная и важная вещь, как туалетная бумага, помогла Дэвиду Рашу установить мировой рекорд. Причем уже не в первый раз. Вот, помогла туалетная бумага Дэвиду. Житель Айдахо, это американский штат, является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. В 2021 году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги. Но позже другой герой его рекорд побил. Дэвид не стал печалиться и сказал: «Ах так? Тогда давайте я возьму 195 рулонов и 30 секунд продержу их на голове». И продержал. Вот так вот. Вот так. 195 рулонов туалетной бумаги. 30 секунд. На голове. Обычно... Ладно, не буду продолжать. Рекордсмен рассказал, что главный враг подобного необычного трюка – это нервозность. Стоит хоть немного потерять самообладание, и вся конструкция на голове начинает опасно шататься. Дэвид добавил, что было очень здорово в очередной раз стать рекордсменом, но всегда можно добавить дополнительный рулон и сделать достижение еще более впечатляющим. Ну, судя по всему, его рекорды еще впереди. Вот, еще впереди. Да. Есть еще... один дурацкий рекорд о том, как один парень вантузом лопает воздушные шары. Ну, давайте здесь же расскажу, коль пошла такая песня, что называется. Парня зовут Ондре Ортольф. Вот, и он также попал в книгу рекордов Гиннесса. Он живет в Германии. Вот, вооружившись вантузом, мужчина сумел лопнуть 60 воздушных шариков всего за 30 секунд. Ну, вот за те 30 секунд, пока другой чувак держал туалетную бумагу на башке. Этот лопал шарики. Ну, правда, локации у них были разные, но, тем не менее, время то же самое. Такой туалетный у нас сегодня... туалетная тема. Ну, вантус тоже ведь сантехнический, да, приборчик. Андре признался, что ему особенно нравятся рекорды, которые интересно не только устанавливать, но и наблюдать за ними со стороны. Он говорит, что лопать шары вантузом – это смешно и достаточно безумно. Согласен. Абсолютно согласен. Бестолково абсолютно. Зачем шары вантузом лопать? Ну, если смешно, то почему бы нет? Если кого-то повеселило это, я только за. Рекордсмен добавил, что во время тренировок многочисленных ему удалось лопнуть шарики за 24 секунды. Вот. Судя по всему, и этот еще рекорд будет впереди. Тот будет туалетную бумагу по рулону добавлять, а этот будет шарики вантузом лопать. Чем бы дитя не тешилось? Лишь бы в книгу рекордов Гиннесса попасть и свою минуту славы урвать. Ну, почему бы нет? Ну, если ребята таким образом веселятся, вот, веселят еще кого-нибудь, никому не причиняя никаких неприятностей, да ради бога. Ради бога, я только... Так, наш радиослушатель Анатолий вспомнил замечательную песню Виктора Цоя, группы «Кино, пачка сигарет». Для вас, дорогой Анатолий, эта песенка звучит прямо сейчас.

0: Хорошие новости с Димом Харровым.
1: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзелзова, 72 и MN Mebelis LV.
2: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: СВХ+.

0: Хороших новостей много.
1: Много. Много.
0: Не бывает.
2: Это действительно правда. Хороших ваших новостей много не бывает, но время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Но одну заявочку еще успеем выполнить. Вот обещал, не попросил его сыграть песенку Максима Леонидова. Выбрал я вот эту. Вместе невозможно. И врозь никак. Макс Леонидов.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 16. Завтра днем по западным и центральным районам дожди, местами ливни. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь 15-16. В Даугавпилсе и Резекне без осадков и до 19. В Риге во второй половине дня дождь, гроза плюс 17-19 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Мнение президента и премьер-министра Латвии по поводу сделки с продажей «Луминор» не совпадает. Провокации и саботаж будут продолжаться, но войны пока не будет, говорит президент. В двух больницах проведены обыски. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Политикам не следует вмешиваться в вопрос возможной покупки банка «Луминор» крупнейшим коммерческим банком Венгрии ОТП Банк. Такое мнение высказал премьер-министр Андрис Кулбергс. В свою очередь президент Эдгар Ринкевич, комментируя потенциальную сделку, заявил, что ознакомился с опасениями службы государственной безопасности и выразил надежду, что регуляторы учтут их при принятии решения. С одной стороны, это крупная сделка, которая может принести немало пользы. С другой, этот банк продолжает работать в России. Премьер Кулбергс считает, если документы в порядке и бизнес ведется законно, политики не должны вмешиваться. Он также подчеркнул, что ОТП банк не является государственным банком. В настоящее время непосредственной военной угрозы со стороны России не наблюдается, однако обществу необходимо сохранять бдительность, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Страны НАТО и Европейского Союза регулярно обмениваются информацией, в том числе разведывательной. Хотя военной угрозы нет, нельзя исключать проведение гибридных операций. Одна из таких продолжается на латвийско-белорусской границе. Также нельзя исключать акты саботажа. Обществу следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность. Как уже сообщалось, на белорусско-латвийской границе за минувшие сутки военным пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить слезоточивый газ против группы из 5 нелегалов, которые пытались пересечь границу и вели себя агрессивно, закидывая военных поленьями. В латвийской армии заявили, что это еще один пример гибридной войны и провокаций в отношении стран НАТО и ЕС. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в Бауской больнице и Елговской городской больнице. Процессуальные действия проведены в связи с двумя закупками. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что предприниматель, возможно, еще до объявления закупки договорился с членом закупочной комиссии, чтобы обеспечить победу конкретной компании в конкурсе. Общая сумма сомнительных сделок составляет более 650 тысяч евро. После того, как Верховный суд Латвии отказался рассматривать кассацию, вступил в силу приговор 2 года лишения свободы для 94-летнего водителя, признанного виновным в трагическом дорожно-транспортном происшествии в рижском микрорайоне Торниканс, в результате которого погибла девушка. Верховный суд пришел к выводу, что доводы защиты основаны не на юридических, а на фактических аргументах и отказался возбуждать кассационное производство. Сама авария произошла 3 года назад на улице Елговас. Водитель, которому тогда был 91 год, не затормозил на пешеходном переходе и сбил 16-летнюю девушку, которая затем скончалась. В конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится и местами пройдут кратковременные дожди. Завтра температура воздуха повысится местами до плюс 20. В пятницу и субботу станет теплее еще на пару градусов, а в воскресенье воздух прогреется до 20-25. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28 градусов. Временами ожидаются дожди и грозы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16 часов и 9 минут. Всех приветствую. Меня зовут Дим Харов. Давайте расскажу вам о своих планах на этот час. О наших с вами, вернее, будет сказать, планах на этот час. Мы продолжим розыгрыш билетов на фестиваль электронной музыки Seagull Festival 1 августа. Стадион «Локомотив» Даугавпилс, где выступят народные звезды, лучшие диджеи, в том числе и стран Балтии, мировые хиты прозвучат. В общем, два пригласительных вот на это музыкальное событие. Самое масштабное событие электронной музыки в Латвии. Разыграем. Сегодня розыгрыш будет, лотерея будет с 18 до 19. Места в финале будем, конечно, сейчас разыгрывать до этого времени. У нас будет конкурс под названием «Детектор прав». В середине этого часа новости современных технологий. Во второй половине часа статистика за вчерашний день. А что касается дорожной ситуации, смело рассказывайте. Могу своим впечатлением поделиться. Ездил сегодня в Плявнике. И вот на Красто уже днем, когда обычно никакой пробки нет, уже стоит хвостик, чтобы заехать, соответственно, на Южный мост и потом в сторону Плявников туда проехать. Она вот на подъеме как раз-таки на Южный мост, чуть дальше туда уже к самому мосту. Вот там меняют асфальт. Вот в одной из полос, и осталась всего лишь одна полоса. Поэтому чем больше будет там машин, тем, соответственно, больше будет пробка на Красто, чтобы заехать в сторону Плявна. Да? Об этом я вам рассказал. Если есть какие-то другие у вас сообщения по поводу дорожной ситуации, актуальные, да, вот также можете смело присылать голосовые сообщения, ватсапки, смски 25-45-25-25. Только, пожалуйста, не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения, чтобы все это было безопасно. Хорошо? Договорились?
0: Drive time. С нами.
5: What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
3: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Тут наша радиослушница Полина поделилась с нами информацией недорожной. Ну, давайте послушаем, потом обсудим, вот что рассказала Полина.
1: Не по теме дорожной, но хочу поделиться. Мне вот только что звонили крапные, и представились работниками Амнивы, которые получили заказное письмо на мое имя. Просили персональный код и потом подтвердить через Smart ID что-то через Валс Digital Assets агентуру. Вот. Так что я потом позвонила в Амниву, и они подтвердили, что это крапники. Так что вот такая схема теперь есть рабочая.
0: Спасибо, Полиночка, что предупредили. Ну, схем-то у них предостаточно рабочих, да. Они там еще интернет-странички очень умело подделывают под всевозможные известные службы доставки и так далее. Ну, будьте, пожалуйста, внимательны, предельно внимательны, особенно когда вам звонят с зарубежных номеров. Вот это... 90% там вероятностью, что это какие-то крапники, они же мошенники, да? Вот. Но что меня удивило, да, вчера или позавчера в наших новостях было, да, там под 8 миллионов что-то только вот зарегистрированных мошенничеств, да, в банках местных за какое-то вот последние там 2-3 месяца. 8 миллионов! Люди, вы чего? Это у вас столько денег? И вы вот их заработали и потом вот таким образом профукали вот через них. Ну, вот. Ну, как-то так. Ну, пожалуйста. Ну, будьте внимательнее. А еще, что меня не удивило, удивило, я бы даже сказал, удивило. В нашей семье, вот, допустим, вот этот вот метод доставки называется Омнива. Я впервые слышу, что на другом слоге ударения Омнива. Вот. Так классно, так интересно. А вот как вы называете? Где вы ставите ударение? Омнива или Омнива? Я просто хочу вас спросить. Вот, есть у вас сейчас времечко, напишите, пожалуйста, смс-ку или ватсап. Если Омнива, пришлите единичку. Если Омнива, что угодно другое пришлите. Просто смайлик пришлите. Вот. Вот, Анна пишет. Омнива так. Александра, Омнива. Мы сейчас делаем рекламу, между прочим. Могут зайти представители или представительницы этой фирмы к нам в бухгалтерию на радио. Ольга, Омнива. Так, Марина, Омнива. Вот. Ну, давайте. Еще одна Омнива пришла. Сергей, Омнива. Владимир, Омнива. Все? Все. Можно больше? Еще одна Омнива пришла. Все, можете больше не писать. Понятно. То есть большинство все-таки произносится как Омнива. Вот. Ну, почему вариант Омнива тоже, как мне кажется, весьма-весьма симпатичен. Полинушка, дорогая, спасибо вам большое за то, что неравнодушно относитесь к тому, что происходит. А надо предупреждать, судя по вот этой огромной просто сумме 8 миллионов за несколько месяцев потерянных только в банках денег, надо предупреждать и предупреждать и предупреждать. По-моему, есть какой-то сайтик еще, какое-то приложение для мобильных телефонов, которое распознает вот этих негодяев. На самом деле негодяев просто. Вот для этих негодяев отдельное место в аду. Вы так и знаете. Специально для вас. Самое-самое гадкое место уже зарезервировано. Насколько... это низко, это подло, это совершенно ужасно. Не знаю... Пожилых людей особенно вот так вот дурить, это мерзость просто.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Детектор правды.
1: Я сейчас вас тоже буду обманывать. Вот, но обманывать буду с благой целью. Вот, чтобы вы выиграли приз, вас буду обманывать. А потом скажу, где правда, где неправда. Вот. Для этого и придуман конкурс «Детектор правды». Будем разыгрывать два пригласительных на самое масштабное событие электронной музыки в родном Даугавпилсе. Родина, привет! Стадион «Локомотив», привет! 1 августа там выступят международные звезды электронной музыки, латвийские диджеи, балтийские диджеи, в том числе Эдгар Сторм, представитель радио СВХ+. Между прочим, там выступят Джон Ньюман, Вилли Уильямс и многие-многие другие. Два пригласительных мы туда разыграем в «Детекторе правды». Смотрите, три утверждения сейчас прозвучит в нашем эфире. Вам надо определить, где правда, где неправда. Если я говорю правду, пишите единичку. Если говорю неправду, пишите нолик. Никаких других цифр не надо писать. Вот после трех утверждений отправляйте всего лишь три цифры. То есть, или комбинацию из нулей и единиц к нам сюда, смс или WhatsApp. Поскольку сегодня Международный день мозга, про мозг мы с вами и поговорим. Первое утверждение. Человеческий мозг в среднем весит около полукилограмма, около 500 граммов. Если правда единичка, неправда нолик. Второе утверждение. Прямой зависимости между размером или массой мозга и умственными способностями человека, IQ, нет. Да? То есть нет прямой зависимости между размерами мозга и умственными способностями. Если правда единичка, неправда нолик. И третье утверждение. Вот после него отсылайте смс или WhatsApp на 25-45-25-25. Мозг не чувствуют боли.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: правды.
1: Давайте закончим первый тур детектора правды. Я утверждал, что человеческий мозг в среднем весит около полукилограмма. Обманул я вас. Ну, кого удалось обмануть, многих не удалось. Это неправда. У мужчин в среднем вес мозга составляет около 1400 граммов. 1400 граммов, да, килограмм 400. А у женщин около 1200 граммов, может, чуть больше, да? В среднем, но никак не 500 граммов. А прямой зависимости между размером или массой мозга и умственными способностями человека нет. Это правда. Это правда. Нет зависимости. Вот. Интеллект зависит не от объема серого вещества, а от сложной внутренней архитектуры органа и эффективности нейронных связей. Наконец, мозг не чувствует боли. Это тоже правда. В его тканях нет болевых рецепторов. Когда у человека болит голова, ощущения возникают в окружающих тканях, сосудах, оболочках мозга, нервах и мышцах лица или черепа. А сам мозг не чувствует вообще боли, и поэтому можно даже делать операции на открытом мозге. А победил у нас в первом туре детектора правды Виктор. Отправил Виктора, я вам уже. А еще не отправил, что вы в финале. Сейчас отправлю, что вы в финале.
0: Детектор правды. Новости современных технологий.
2: Парламент Франции одобрил закон, который вводит запрет на пользование социальными сетями для детей младше 15 лет. Франция стала первой страной Евросоюза, где появился такой запрет. Обе палаты парламента, Сенат и Национальное собрание, одобрили закон об этом. Теперь его должен подписать президент Франции Эммануэль Макрон, который и продвигал эту идею. Запрет вступит в силу с 1 сентября для новых аккаунтов детей или подростков. Уже существующие профили пользователей младше 15 лет должны быть закрыты до конца этого года. Соцсети также должны будут проводить проверку возраста пользователей способом, одобренным регулятором по защите персональных данных. Штрафов за нарушение запрета для подростков и их родителей нет. Напомню, власти Евросоюза параллельно разрабатывают собственный законопроект о запрете соцсетей для детей. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Huggins Face, которую используют для тестирования моделей искусственного интеллекта. Обе модели находились в изолированной тестовой среде без прямого доступа в интернет. Однако они смогли обнаружить несколько уязвимостей в тестовой инфраструктуре и получить доступ в сеть. После инцидента OpenAI заявила, что усиливает контроль, ограничивает доступы и добавляет дополнительные меры защиты, которые применит при будущих проверках моделей. Произошедший инцидент в компании назвали беспрецедентным. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: За вещами не присмотрите?
3: Какими?
2: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
4: Лето. Лето. На плюсе.
5: Дождливый прогноз погоды. Ловите. Завтра четверг, 23 июля. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. От 9 до 16 градусов температура. Завтра днем по западному центральным районам. Дожди, местами ливни. От 14 до 19. Лепая-Венспилс, дождь 15-16. В Даугавпилсе Резекне без осадков до 19 градусов. В Риге завтра во второй половине дня дождь, гроза. 17-19 градусов выше 0.
4: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Так, давайте поговорим о статистике. Цифры говорят о том, как мы с вами передвигались вчера по дорогам нашей страны. Официальная статистика от Министерства внутренних дел Латвии. Нарушения. Всего было нарушений зафиксировано 363, на 17 больше, чем позавчера. Но если меньше 400, это относительно, скажем так, немного. Немного. Больше всего нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в Латгале 103 нарушения из 363. Что касается аварий на ДТП. 136 аварий было зафиксировано вчера в Латвии, на 4 меньше, чем позавчера. Лидирует уже традиционно Рига и окрестности. 73, больше половины аварий зафиксировано именно здесь, в Риге и в окрестностях. Меньше всего в Земгале, 10 аварий всего лишь. Пострадавших относительно немного. Я понимаю, что в каждой семье, конечно же, это горе, когда кто-то пострадал в аварии, да, ну как по 20, по 25 человек за день страдают в авариях. Это, конечно, очень много. Вчера 7 человек пострадал в авариях, четверо из них в Риге или Рижском районе, из которых один пешеход и два велосипедиста. Внимательнее будем к велосипедистам и пешеходом. А в Земгале один пешеход, Видземе и Курземе по одному человеку пострадал. Кстати, вчера пострадал на 2 человека, меньше, чем позавчера. 0 стоит в графе погибших, и вот очень оптимистично я всегда стараюсь произносить 0 в графе погибших. Так держать — это хорошая новость, что вот вчера никто не погиб на дорогах нашей страны. Зато за агрессивное вождение вчера было задержано 3 человека. Вот, на 3 больше, чем позавчера. Позавчера никого не задержали. Вот, что касается задержанных в нетрезвом состоянии, тоже, прямо скажем, всего лишь 2 человека. Это такой, знаете, позитивный, скажем так, рекорд, да? Вот, обычно там 6-7, на Лиге там вообще под 15-20. Ну, вот, 2 человека было. Причем один в Земгале был задержан в алкогольном опьянении, а в Курземе один в наркотическом опьянении. У одного конфискуют автомобиль, у второго будет штраф по стоимости автомобиля. То есть попали по полной программе, что называется. Так и надо, так и надо. Вот, что касается угонов, вот здесь как-то так в середине недели аж 2 автомобиля было угнано в стране. Обычно там на выходных по одному угоняют, а тут вот во вторник 2. 1 в Риге, 1 в Видземе. Вот такова статистика. Не нарушаем правил дорожного движения, не попадаем в эту неприятную статистику. И с чувством, с хорошим настроением с радио СВХ+ добираемся до поставленных целей. Договорились? Очень хорошо.
5: Драйв-тайм

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью по Латвии местами дожди, ветер будет слабым и местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 16. Завтра днем по западным и центральным районам дожди, местами сильные. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь 15-16. В Даугавпилсе, Резекне без осадков до 19. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, плюс 17-19 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Мнение президента и премьер-министра Латвии по поводу сделки с продажей Luminor не совпадают. В двух больницах проведены обыски, в России приняли очередной закон против иноагентов. В Риге 5 вечера, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По мере роста ущерба, причиненного проливными дождями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность обратиться в правительство с просьбой о введении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. В условиях чрезвычайной ситуации самоуправление сможет более оперативно восстанавливать размытые дороги, поскольку в настоящее время этому препятствуют длительные процедуры государственных закупок. Самоуправление готовит заявку в Министерство смарт-управления и регионального развития на компенсацию причиненного ущерба за счет средств на непредвиденные расходы, сообщил Берзинш. В результате интенсивных ливней были размыты более 20 участков дорог, в том числе автодорога Юрмала-Талси. Были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Политикам не следует вмешиваться в вопрос возможной покупки банка Luminor крупнейшим коммерческим банком Венгрии ОТП Банк. Такое решение высказал премьер-министр Андрис Кулбергс. В свою очередь президент Эдгар Ринкевич, комментируя потенциальную сделку, заявил, что ознакомился с опасениями службы государственной безопасности и выразил надежду, что регуляторы учтут их при принятии решения. С одной стороны, это крупная сделка, которая может принести немало пользы, с другой, этот банк продолжает работать в России. В настоящее время непосредственной военной угрозы со стороны России не наблюдается, однако обществу необходимо сохранять бдительность, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Страны НАТО и Европейского Союза регулярно обмениваются информацией, в том числе разведывательной. Хотя военной угрозы нет, нельзя исключать проведение гибридных операций. Одна из таких продолжается на латвийско-белорусской границе. Также нельзя исключать акты саботажа. Обществу следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность. Как уже сообщалось, на белорусско-латвийской границе за минувшие сутки военным пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить слезоточивый газ против группы из 5 нелегалов, которые пытались пересечь границу и вели себя агрессивно, закидывая военных поленьями. В латвийской армии заявили, что это еще один пример гибридной войны и провокации в отношении стран НАТО и ЕС. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в Бауской больнице и Елговской городской больнице. Процессуальные действия проведены в связи с двумя госзакупками. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что предприниматель, возможно, еще до объявления закупки договорился с членом закупочной комиссии, чтобы обеспечить победу конкретной компании в конкурсе. Общая сумма сомнительных сделок составляет более 650 тысяч евро. Российская Госдума приняла закон о временных ограничениях в отношении тех, кто находится за пределами России и уклоняется от исполнения наказания. Это относится ко всем, кто находится за пределами России и осужден по любой статье Уголовного кодекса, а также фигурантам административных дел по статьям об иноагентстве, участии в деятельности нежелательной организации, дискредитации российской армии. Им запретили получать консульские услуги, продавать недвижимость и автомобили в России, а их банковские счета будут блокированы. В В конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится и местами пройдут кратковременные дожди. Завтра температура воздуха повысится только до плюс 20. В пятницу и субботу станет теплее на пару градусов. А в воскресенье воздух прогреется местами до 25. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра поднимется до плюс 28. Но временами ожидаются дожди и грозы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков ожидается близким к норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас
3: в студии Дим Харов.
4: Программа Drive Time продолжается в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс до 19:00. В студии буду я, зовут меня Дим Харов. Предлагаю вам свое хорошее настроение, всевозможные конкурсы, интересную информацию. В частности, во второй половине этого часа я вам про бобров расскажу. Две совершенно замечательные новости. А в первой половине этого часа мы с вами устроим конкурс «Детектор правды» и разыграем очередное место в финале. А в финале сегодня разыграем, как мне кажется, замечательный приз, особенно для любителей электронной музыки. Два билета на фестиваль «Сигал». Фестиваль в Деппилсе на стадионе «Локомотив». Самое масштабное событие электронной музыки в стране. Ну, через 10 начнем второй тур конкурса «Детектор правды». Поехали!
0: «Драйв Тайм». С нами веселее.
5: Никуда.
3: СВХ Плюс.
5: Плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
2: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
6: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
7: Мебель у нас 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель у нас, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
0: Drive Time совместно с Lido.
8: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
9: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Сегодня Всемирный день мозга. Про мозг мы с вами поговорим сейчас в конкурсе под названием «Детектор правды». Три факта или не факта про мозг я вам расскажу. И вам надо определить, где я говорю правду, а где говорю неправду. Если правду говорю, пишите единичку, неправду пишите нолик. После трех утверждений отсылайте комбинацию из нолей и единицы смс-кой или ватсапкой. А разыгрываем мы, кстати, сегодня вот что. Мы с вами разыгрываем два пригласительных на самое масштабное событие электронной музыки в Латвии. Состоится этот фестиваль, Сигл-фестиваль, 1 августа, стадион «Локомотив» в Даугавпилсе. Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп-электронной музыки, резидент Tomorrowland, выступит на этом фестивале. Уилли Уильям из Франции, международный диджей, продюсер, автор хитов. Балтийские звезды, в том числе, кстати, Эдгар Сторм, работник радио СВХ+, порадует вас своим диджейским сетом. В общем, будет интересно и для всех поклонников электронной музыки. Это действительно отличный приз, да и повод съездить совершенно замечательный и прекрасный Даугавпилс. Правильно?
2: Правильно.
1: Итак, первое утверждение, внимание, правда это или неправда. Мозг человеческий на 75-80% состоит из воды. Если это правда, пишите единичку, неправда, пишите нолик. Пока ничего не отправляете, да? Второе утверждение. Во время сна мозг человеческий отключается на отдых. Правда, единичка, неправда, нолик. После следующего сообщения, утверждения отправляйте смс-ку или ватсапку на номер 25452525. Мозг человека потребляет почти 20% от ежедневной нормы калорий.

0: Детектор правды.
1: Итак, мозг человека, то есть каждого из нас, состоит на 75-80% из воды. Правда это или нет, это правда. Да, так что мы с вами, получается, думаем водой. Так и говорят ученые. У меня нет причин им не верить. Проверял эту информацию несколько раз. 75-80%. Вода. Кругом вода. А во время сна мозг отключается на отдых. Ну, нет, конечно, это полная ерунда. Но он продолжает активно обрабатывать информацию, переводить ее из кратковременной памяти в долговременную и восстанавливаться. А на то, что мозг человека потребляет почти 20% от ежедневной нормы калорий, вот это правда. Если сидеть на строгой диете и не доедать, нейроны начнут пожирать сами себя, запуская процесс самоуничтожения, представьте себе, поэтому длительные голодовки вредны. Нужно уважительно относиться к чувству голода, между прочим, и, соответственно, к своему мозгу. 20% калорий-то. Вот обжора-то какой. Несмотря на то, что он занимает вес тела, да, там килограмм. 1,5 килограмма максимум. 1,4 килограмма. Вот. А 20% калорий съедает. Он еще и кислорода потребляет 20%. В общем, тот еще красавчик. 1-0-1. Вот такова комбинация в туре номер 2. И первой с этой комбинацией у нас была наша радиослушница Милана, которой я уже написал, что она в финале. Финал уже в следующем часу. Между прочим, финал будет в виде лотереи. Ничего страшного, если вы вдруг не будете слушать радио СВХ+, хотя мне было бы приятно. Вот, я напишу вам, если вы выиграете. У нас уже 4 финалиста, между прочим, есть. И в следующем часу еще одного финалиста или финалистку определим.
0: Детектор. Правда.

0: одного слова не понял. Возьми телефон, дед. Ни одного. Возьми телефон, дед. Это таблица Менделеева такая. Возьми телефон. О погоде. Да. Это ночью местами дожди, местами ветер слабый и туман. Вот. Плюс 9, плюс 16 температура. Это ночью. Завтра днем по западным и центральным районам дожди. Возможно, даже ливни. От 14 до 19 градусов температура. Лепо-Венс плюс дождь 15-16. Даугавпилс Рызакна без осадков 19. В Риге завтра во второй половине дня дождь и даже, возможно, гроза. Максимум 19 градусов выше нуля. Вот такое у нас с вами лето.
1: Как водичка?
2: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
3: Лето на плюсе.

0: Автоновости.
1: Несмотря на ужесточение наказаний, число нетрезвых водителей в Латвии остается высоким. Теперь власти обсуждают новые способы борьбы с этой проблемой. От привлечения к ответственности тех, кто добровольно садится в машину к пьяному водителю, до обязательной психологической помощи для самих нарушителей. Министр внутренних дел Янис Домброва считает, что проблему нетрезвого вождения не удалось решить даже после введения уголовной ответственности. Закон предусматривает суровые наказания, но суды нередко выносят слишком мягкие приговоры. Поэтому власти предлагают новые меры. Одна из них – ответственность для пассажиров, которые сознательно садятся в машину к нетрезвому водителю. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис эту идею поддерживает, отмечая, что подобная практика успешно работает в Скандинавии. Так был случай, когда гражданин Латвии убегал от полиции в Финляндии, его автоматически арестовали на 10 дней, а пассажиров на 2 дня, рассказал Ирбитис порталу ЛСМ. Еще одно предложение – обязательные консультации с психологом для всех нетрезвых водителей. Сейчас на такие занятия направляются только те, кто набрал 8 штрафных пунктов за нарушения, связанные с алкоголем, наркотиками или агрессивной ездой. По словам Ирбитиса, эта практика уже работает и дает хорошие результаты. Если мы говорим о том же алкоголе, это проблема зависимости, а зависимость лечат психологическими методами, говорит эксперт. С ноября 2022 года за управление автомобилем с уровнем алкоголя свыше 1,5 промилле в Латвии предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля и лишение водительских прав. Идея внедрить ответственность для пассажиров и обязать пьяных водителей посещать психолога пока находится на стадии обсуждения. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Drive Time с нами прикольнее.
2: Обещал парочку прикольных новостей вам про бобров рассказать. Начну вот с этой. Один житель Польши обнаружил, что только что постиранные вещи стали пропадать с его бельевой веревки. Вот. Ну, судя по всему, был частный дом у него есть, и он сушил на бельевой веревке свои вещи. Вот. Он долгое время не мог понять, куда пропадают его вещи после стирки, пока не заметил бобра. Бобра у себя во дворе. В очередной раз бобер прибежал к дому этого мужчины и решил, мужчина решил пойти поверить, чем же занимается бобер во дворе его дома. На его глазах бобр схватил с веревки нижнее белье и с ним в зубах бросился прямо в воду. Пруд неподалеку был от дома. Мужчина был в шоке от произошедшего, а грызун повернулся и зашипел в ответ. Ты, говорит, тебе что, трусов твоих жалко, что ли? Ну, приблизительно так можно было перевести шипение бобра. По мнению специалистов, скорее всего, животному вещи нужны были для строительства его жилища, которое он строил неподалеку. Там вот там как раз-таки пруд, да? Вот. А с другой стороны, может быть, там у него был какой-нибудь брачный сезон, и он вот в человечьем нижнем белье к своей бобрихе подкатывал. Тоже такое возможно. Такая новость пришла из Польши. После песен, рекламы и песенки я расскажу о том, как бобры в Лондоне спасли станцию метро от затопления.
0: Drive Time. Едем дальше.

0: наша радиослушательница написала после того, как я про бобра рассказал, который нижние вещи у поляка воровал, что кот ее каким-то образом приманил баклана, а живет Марина на пятом этаже, и эта гадкая птица украла мои джинсы, майку и один шлепок, пока меня не было дома. Зачем баклану ваши джинсы? Ну, наверное, он полетел к тому самому бобру. Свидание.
1: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
5: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Продолжим наш с вами бобровьи разговоры. Вот, рассказал о том, как один бобр или бобер у поляка трусы воровал. А сейчас расскажу о благих делах. В Лондоне бобры в парке Paradise Fields предотвратили затопление домов и станции метро в районе Гринфорд. Да? Плотины оказались эффективнее инженерных сооружений человеческих. Нормально? Нормально? Independent об этом сообщает. Гринфорд регулярно затапливалось с 70-х годов прошлого века. Власти пытались бороться с последствиями паводков, выпрямляя и бетонируя русло реки Брент. Но эти дорогостоящие меры не принесли стабильного результата. В октябре 2023 года в парк выпустили 5 бобров. 5! Меньше чем за год звери построили 5 плотин и создали систему водно-болотных угодий. А? Представляете? 5 бобров, 5 плотин. 10 бобров, 10 плотин. 100 бобров, 100 плотин. Вот так получается. В 2024 году окрестности впервые не затопило. Впервые с 70-х годов. Да? Даже во время недавних рекордных ливней станции метро Гринфорд и прилегающая территория остались сухими. А? Сейчас в парке обитает минимум 8 бобров. Вот, они, им там хорошо, судя по всему, хорошо. Они размножаются, молодцы. Животные перестроили местную экосистему. Замедление течения улучшило качество воды. В ручьи вернулась рыба. В парке прибавилось насекомых, птиц, летучих мышей и земноводных. Можете себе представить? Вот, бобры. От бобров только добро. А человек балбес там что-то бетонировал и не забетонировал. А бобры пришли, и все, нормалек. Вот. Бобров, кстати, вернули в Лондон спустя 400 лет после их полного исчезновения в Британии. Молодцы, бобры, молодцы.
0: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

не классической, и выпив под Лепса начнет она двигаться эротически. Чем в действие приведет она мой механизм фаллический, и в сложной такой ситуации, пусть и гипотетической, вряд ли смогу остаться я верным тебе физически. Придется мне с нею исполнить ряд этюдов акробатических, без всяческих чувств романтических.

0: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 16. Завтра днем по западным и центральным районам дожди, местами сильные. Температура воздуха от 14 до 19 градусов. В Лепе и Венспилсе дождь 15-16, Даугавпилсе и Резекне без осадков до 19, в Риге во второй половине дня дождь, возможно гроза и 17-19 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: мнение президента и премьер-министра Латвии по поводу сделки с продажей банка «Луминор» не совпадают. В двух больницах проведены обыски. В России приняли очередной закон против иноагентов. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По мере роста ущерба, причиненного проливными дождями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой о введении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинч. В условиях чрезвычайной ситуации самоуправление сможет более оперативно восстанавливать размытые дороги, поскольку в настоящее время этому препятствуют длительные процедуры государственных закупок. Самоуправление готовит заявку в Министерство смарт-управления и регионального развития на компенсацию причиненного ущерба за счет средств на непредвиденные расходы, сообщил Берзинч. В результате интенсивных ливней были размыты более 20 участков дорог, в том числе автодорога Юрмала-Талси, были затоплены общественные здания в Талси и Пастенде. Политикам не следует вмешиваться в вопрос возможной покупки банка «Луминор» крупнейшим коммерческим банком Венгрии «ОТП Банк». Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. В свою очередь президент Эдгар Ринкевич, комментируя потенциальную сделку, заявил, что ознакомился с опасениями службы государственной безопасности и выразил надежду, что регуляторы учтут их при принятии решения. С одной стороны, это крупная сделка, которая может принести немало пользы. С другой, этот банк продолжает работать в России. В настоящее время непосредственной военной угрозы со стороны России не наблюдается. Однако обществу необходимо сохранять бдительность, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьером Андрисом Кулбергсом. Страны НАТО и Европейского Союза регулярно обмениваются информацией, в том числе разведывательной. Хотя военной угрозы нет, нельзя исключать проведение гибридных операций. Одна из таких продолжается на латвийско-белорусской границе. Также нельзя исключать акты саботажа. Обществу следует сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительную деятельность, предупредил президент. Как уже сообщалось, на белорусско-латвийской границе за минувшие сутки военным пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух и применить слезоточивый газ против группы нелегалов, которые пытались пересечь границу и вели себя агрессивно, закидывая военных поленьями. В латвийской армии заявили, что это еще один пример гибридной войны. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Европейская прокуратура провели обыски в Бауской и Елговской больницах. Процессуальные действия проведены в связи с двумя госзакупками. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что предприниматель, возможно, еще до объявления закупки договорился с членом закупочной комиссии, чтобы обеспечить победу конкретной компании в конкурсе. Общая сумма сомнительных сделок составляет более 650 тысяч евро. Госдума России приняла закон о временных ограничительных мерах в отношении тех, кто находится за пределами России и уклоняется от исполнения наказания. Это относится ко всем, кто находится за пределами России и осужден по любой статье Уголовного кодекса, а также фигурантам административных дел по статьям об иноагентстве, участии в деятельности нежелательной организации, дискредитации российской армии. Им запретили получать консульские услуги, продавать недвижимость и автомобили в России, а их банковские счета будут блокированы. В конце этой недели температура воздуха в Латвии немного повысится и местами пройдут кратковременные дожди. Завтра температура воздуха повысится до плюс 20. В пятницу и субботу станет теплее на пару градусов, а в воскресенье воздух прогреется уже до плюс 25. Следующая неделя будет теплее. В некоторые дни столбик термометра может подняться до плюс 28, но временами по-прежнему ожидаются дожди и грозы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии ожидается примерно на градус теплее нормы, а количество осадков в последний месяц лета может быть близким к норме. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Меня зовут Дим Харов, и я с прекрасным настроением продолжаю вечернее радиошоу Drive Time. Настроение мое в том числе хорошее, потому что я сейчас сижу и тут балуюсь печеньками с кофеечком. А между прочим, огромное спасибо за печеньки на ресторанном Lido, сливочные печенья со сгущенным молоком. Баночка такая симпатичная, а самое главное, что печеньки вкусные. Вот. Ну ладно, хватит обо мне, давайте поговорим о вас. Кто-то из вас в этом часу выиграет два пригласительных билета на концерт электронной музыки. Не просто концерт, а самое масштабное событие электронной музыки в стране. 1 августа, стадион «Локомотив» Даугавпилс. Разыграем два билета на этот фестиваль. Более подробно через несколько минут расскажу. В этом же часу расскажу о прогнозе погоды на завтра, об астрологическом прогнозе на завтра. В общем, будет не скучно. Вы согласны? Очень хорошо. Поехали.
3: Поймал вайб.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
4: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Детектор правды.
1: Любите ли вы электронную музыку? Тогда let's go, друзья мои подруги, в Даугавпилс 1 августа на стадион «Локомотив». Вот там будет самое масштабное событие электронной музыки в стране. Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной поп электронной музыки. Уилли Уильям, международный диджей, продюсер, автор хитов. Диджей, лучший диджей стран Балтии, в том числе Эдгар Сторм, будет представлять там радио СВХ+, между прочим. Итак, два пригласительных вот на этот фестиваль, Сигал фестиваль, мы разыгрываем сегодня. Третий тур конкурса «Детектор правды» сейчас стартанет, а закончится через несколько минут, а потом будет финал, там будут шарики, и мы сейчас определим имя пятого финалиста или финалистки, это мы узнаем. Сегодня Международный день мозга, и мы про мозг разговариваем. Три утверждения прозвучит. Если говорю правду, записываете единичку. Говорю неправду, записываете нолик. После трех утверждений комбинацию из нолей и единиц отсылайте к нам на радио СВХ Плюс смс или ватсапкой. Итак, внимание. Ученые оценивают емкость памяти человеческого мозга приблизительно в 100 гигабайт. Если это правда единичка, неправда нолик. Второе утверждение. Мозг человека, то есть наш с вами мозг, темно-серого цвета. Если правда, то единичка, неправда нолик. Ну и третье утверждение. Человек использует только 10% возможностей своего мозга. 25, 45, 25, 25. Жду ваших сообщений.

0: Детектор правды.
1: Ученые оценивают емкость памяти человеческого мозга приблизительно в 100 гигабайт. Что можно сказать? Вообще человечеству не хватает мозгов изучить человеческий мозг. Ну так, во всяком случае, выглядит ситуация на данный момент, поскольку мозг человеческий до конца не изучен. Вот. И поэтому кто-то говорит, что память человеческая вообще бесконечна, кто-то говорит, что там ее объем приблизительно 1 петабайт. Это 1 миллион гигабайтов. Я сказал, что 100 гигабайт. 1 миллион. Да? Вот. Так что абсолютнейшая неправда была в первом утверждении. Мозг человека темно-серого цвета. Ну, несмотря на то, что его называют серым веществом, мозг имеет ярко-розовый цвет благодаря большому количеству кровеносных сосудов. Некоторые мозговые структуры могут давать зеленый, голубой, даже коричневые оттенки, вот, но про серый — ерунда. Нет, неправда. Неправда. Ну и, наконец, совершенно распространенный миф, что люди используют только 10% своего мозга. Вот это тоже неправда. Человек использует практически весь мозг, но не весь одновременно, да? Да, не весь ресурс его. Разные части мозга работают в разное время и с разной интенсивностью. 0-0-0. Ад! Правильная комбинация в туре номер 3. И первой из правильной комбинации у нас была, соответственно, Татьяна. А у Татьяны будет шарик номер 5. У Миланы шарик номер 4. У Виктора шарик номер 3. У Анны шарик номер 2. У Павла шарик номер 1. А, соответственно, сейчас мы определим, кто же из нас отправится 1 августа в чудесный и замечательный город Даугавпилс, где на стадионе «Локомотив» состоится самое масштабное событие электронной музыки в стране – фестиваль «Сигал». Итак, вот он, кубок. Вот они, 5 шариков в этом кубке. Размешиваю, шуршу, чуть-чуть шумлю и вытаскиваю один из шариков. Это шарик номер 1. Вот он у меня в руках, показываю все камеры. Соответственно, Павел, дорогой, поздравляю вас. Прямо сейчас отправлю вам по WhatsApp 2 билета на фестиваль электронной музыки в Даугавпилс. 1 августа. Стадион «Локомотив».

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Сказать по правде, для тех, кто в отпуске, завтра лето будет так себе, а вот для тех, кто работает, самое то, что надо. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман от 9 до 16. Завтра днем по западным и центральным районам дожди, местами ливни, плюс 14, плюс 19. Лепая Венспилс, дождь 15-16, Депилс, Резекне без осадков 19. В Риге во второй половине дня дождь и даже гроза 17-19 градусов выше нуля.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Вот вам, пожалуйста, и первая серия гороскопа подоспела. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Внимание, внимание. Овны, позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Завтра вы их все равно не получите. Сядьте на бережок реки и рассматривайте, что происходит вокруг. Так можно перевести. Да, тоже не очень понятный язык, прогноз для вас. Хотя все понятно, на самом деле. Все понятно. Тельцы, завтра вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это не смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении, тельцы. Так что следите за своим настроением завтра. Близнецы, завтра будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Завтра вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья. Раки, завтра основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении. С многозначительным видом говорит: ерунда. Ерунда. Ну, потренируйтесь, получится. Ну, или какое-нибудь другое слово можете выбрать. Лев, поспешные действия ведут к запоздавшему.

0: большим сожалением. Умерьте ваше нетерпение. Умерьте. И действуйте пошагово. Дева. Завтра вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет вам под руку. Вот всех просто. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных советов, правда? Вот как-то так. Только не переусердствуйте, дева, завтра. Устанете.
1: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: О ваших планах на завтра расскажет вам астролог. Часть вторая. Весы. Завтра все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, почему-то оттолкнет вас и, напротив, желая быть в одиночестве, вы вдруг окажетесь в окружении шумной толпы, которая будет к вам приставать почему-то. В чем дело завтра, весы? А решайте сами. Скорпионы, завтра у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка. Это розовая горячка. Стрельцы, завтра вы будете целый день находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте, не надо, понапрасну тем более. Положитесь на здравый смысл своих близких и друзей. И все будет хорошо. Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто больше смахивающее на первозданный хаос. Водолей. Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Завтра один из таких людей может сделать из вас, весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас, где есть своя собственная гордость, никто вас не собирается при этом унижать. Рыба. Завтра стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.
2: Гороскоп.

0: писанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билешу Сервис ЛВ.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time. С нами музыкание.
1: СВХ плюс.

0: 18:53 минуты показывают часы в студии радиостанции СВК Плюс, и наше с вами на сегодняшнее свидание подходит к своему логическому завершению. И перед тем, как попрощаться, коротенькую притчу. Хотите прочитать? Маленький мальчик спросил своего отца: «Папа, а почему солнце каждый вечер уходит? Почему оно не остается навсегда?» На что отец улыбнулся и ответил: «Сынок, если бы солнце не уходило, мы перестали бы его ждать. А то, чего не ждут, перестают ценить». Вот и я, друзья мои, подруги, пожалуй, пойду. Прощаюсь с вами до завтра. Ценю каждую нашу с вами встречу. Спасибо большое за компанию и за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
1: Проехали. Проехали. Драйв-тайм.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Почему свой дом? Люди предпочитают строить из баурок.
7: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
10: 29 августа. Концертный зал в Цинтере.

SWH+.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушает тебя.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларуш-Пасе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: Плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+. Да.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: Дамас ун кунги, шейд шармс, жакс шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Цена лом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада. Матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.

Прошу меня спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Стоп. Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Мебель Унамс 45 лет вместе с вами. Скидки 25% на все товары только с 21 по 26 июля. Время для новой мебели. Ждем вас в Мебель Унамс, улица Дзелзова, 72 и МН Мебелес ЛВ.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и

0: 0 Fight Club уже 12 сентября в 19:00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фонарь. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты меня.

остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

100% хиты.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.
1: Жизнь